радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадок». По данным сервиса «Яндекс.Погода» утром до плюс 22. Пасмурно, ветер северо-восточный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 4 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. Брянские тяжелоатлеты успешно выступили на спартакиаде Центрального федерального округа. 14 спортсменов из Десны, Олимпа и Стали представляли Брянскую область. Девушки в возрасте от 13 до 17 лет положили в копилку брянской сборной 4 бронзы. Юноши добавили еще 2 третьих места. Лучших результатов в своих возрастных и весовых категориях добились Александра Лысенкова, Злата Спицына и Николай Ратникс. Они завоевали золото. Таким образом, в командном зачете Центрального федерального округа Брянская область заняла 3 место, пропустив вперед только столичных тяжеловесов. В Брянске состоялись межрегиональные соревнования по фехтованию. Площадкой проведения турнира стал дворец единоборств имени Артема Осипенко. В рамках вторых межрегиональных соревнований по фехтованию рэперисты выявляли сильнейших в 4 возрастных категориях юношей и девушек в личных категориях и в 2 возрастных категориях среди юношей и девушек в командах. На турнире участвовали спортсмены из Воронежа, Смоленска, Твери, Липецка и Московской области. Честь Брянской области защищали воспитанники Игоря и Ирины Ревуцких. Как отмечают наставники, спортсмены выступили очень достойно. В Брянске выбирали лучших в дисциплине «Спортинг Компакт». В напряженной борьбе определились лидеры в 8 категориях. Мастерское звание завоевали брянские спортсмены. Забрав серебро и бронзу, Петр Самородский стал 2-м, Александр Байков – 3-м. Победителем категории «Мастерс» стал Александр Кривцун из Москвы. Еще 2 награды у хозяев турнира в категории «Сеньора». Золото взял Андрей Лебедев, серебро у Азирамамедова. Бронзовым призером среди ветеранов стал брянец Евгений Чернов. В категории «Юниоры» 2-е место занял Александр Басихин. В Брянске состоялся региональный турнир по современному мечевому бою. В Доме спорта «Юность России» прошел региональный турнир «Богатырский зачет». В соревнованиях приняли участие спортсмены различных возрастных категорий, от самых юных бойцов в возрасте 4-5 лет до возрастных участников. Турнир стал настоящим спортивным праздником, объединившим спортсменов, тренеров, родителей и, конечно, любителей современного мечевого боя. На площадке царила атмосфера честной спортивной борьбы, уважения к сопернику и командного духа. Участники продемонстрировали высокий уровень подготовки, сил, характера, волю к победе и, конечно же, зрелищные поединки. Программа обучения в рамках проекта «Брянские герои» затрагивает различные направления. Наряду с занятиями по экономике и финансам активно проводятся и внеурочные мероприятия, индивидуальные консультации и встречи. На базе Брянского городского училища Олимпийского резерва для участников проекта проводят цикл интенсивных тренировок. Так будущие управленцы встретились с 10-кратным чемпионом мира по самбо, заслуженным мастером спорта Артемом Осипенко. Отмечается, личный пример чемпиона стал для участников программы мощным стимулом. Наставники передают знания и опыт тем, кто будет служить интересам Родины и Брянской области в дальнейшем. Футболисты брянского «Динамо» проведут матч 14-го тура 2-й лиги А. Подопечные Андрея Кончельскиса сегодня дома сразятся с футбольным клубом «Кубань» из Краснодара. Соперник в настоящее время занимает 9-е место, имея в активе 13 баллов. Брянцы подходят к 14-му туру в статусе фаворита, находясь на 2-м месте с 23 очками. Поединок первого круга, напомню, завершился победой «Динамовцев» с минимальным счетом 1-0. Встреча 14-го тура состоится сегодня на стадионе «Динамо» в Брянске. Начало матча в 6 вечера. Для детей старше 6 лет. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом, мы, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.

0: эфире.
1: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Пульс. Это страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадок». По данным сервиса «Яндекс.Погода» утром до плюс 22. Пасмурно, ветер северо-восточный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: В эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадок». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 22. Пасмурно, ветер северо-восточный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
2: Набрал телефонный номер, а в нем короткие гудки. Это мой телефонный номер, наверное, с кем-то уже говорю. Всегда-то мой номер кем-то занят, когда бы себе я не позвонил никому, никому.

0: Авторадио.
1: Посмотри, какой закат, закат. Детка, го со мной, замкат, замкат. Обнимать деревья, видеть сны наяву. Трогать траву, траву, траву. Посмотри, какой тревожный день. Липкий и больной, как джабахат.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 6 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Промышленность и сельское хозяйство являются основными драйверами Брянской области. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в среднем доля этих отраслей в экономике выше, чем аналогичная доля в экономике других регионов. По словам руководителя Брянского субъекта Федерации, это очень большой плюс, а также наглядный пример хорошей работы предшественников в данном направлении. Егор Ковальчук подчеркнул, поддержка реально работающих сфер, отрасли, а также предприятий продолжится, что принесет еще больше экономический эффект. При этом, несомненно, есть и точки роста, например, создание

и гражданских ведомств. В том числе идет работа и с использованием новых разработок. Существенный вклад вносит БАРС Брянск, добровольцы которого быстро и оперативно в самые короткие сроки реагируют на возникающие ситуации благодаря высокому профессионализму, мужеству и героизму. Отдельно Егор Ковальчук отметил, в Брянской области эффективно налажено оперативное взаимодействие между всеми структурами, задействованными в этом. Добавлю, ранее этот факт не раз отмечали и представители Министерства обороны. В ближайшее время усилия региональных властей будут сосредоточены на укреплении материально-технической базы. Владимир Путин начинает двухдневный визит в Китай. Москва и Пекин готовят к подписанию около 40 соглашений, включая документы о многополярном мироустройстве. Однако центральной темой переговоров, как ожидают эксперты, станут совместные проекты в сфере поставок трубопроводного газа и сжиженного природного газа. Помимо этого, развитие нефтепроводов, а также новые механизмы финансового взаимодействия между Россией и Китайской Народной Республикой. Известно, Москва и Пекин намерены подписать два принципиально важных документа. Первый – совместная декларация установления многополярного мира и международных отношений типа. Отмечается, взгляды двух стран на глобальную повестку совпадают практически полностью. Второй документ носит двусторонний характер – совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества. Предполагается, что он станет определяющим для будущего развития связей России и Китая. Многодетные семьи, чей доход незначительно превышает региональный прожиточный минимум, смогут и дальше получать единое пособие. Такие нормы федерального закона вступают в силу 22 мая. Ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, напомню, назначают семьям, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума, установленного в регионе проживания. Раньше семьи теряли право на выплату, если доход семьи был незначительно выше. Новые правила позволяют многодетным семьям сохранять ежемесячные пособия даже при превышении прожиточного минимума на 10%. Все решения об отказе в назначении выплат многодетным семьям, вынесенные с 1 января нынешнего года до дня вступления в силу новых правил, пересмотрят в беззаявительном порядке. Официальный курс американского доллара – 71 рубль 29 копеек. Курс единой европейской валюты – 82 рубля 79 копеек. Дневной температурный максимум в Брянске сегодня прогнозируется на уровне плюс 27 градусов. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба. Ветер восточный – от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3.2 Радио. До встречи в эфире.

0: Реклама.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
2: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
4: Не плачь.

0: Реклама.
1: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
2: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2-радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадок». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске температура воздуха поднимется до плюс 28. Облачно, с прояснениями, ветер восточный до 12 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
1: Профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18.45 на Брянской губернии.
2: И в любое время на сайте губерния.тв.
1: 6+.
3: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
4: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
5: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
6: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: едешь на работу и слушаешь 3-2 радио. В Брянске 7 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Развитие деловой среды обсудили в правительстве Брянской области. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, местному бизнесу необходимо максимальное участие в реализации государственных и бюджетных программ. По словам руководителя области, это позволит привлекать и сохранять финансирование в регионе, что в конечном итоге окажет положительные эффекты и на сам бизнес, и на благосостояние населения. Временно исполняющий обязанности губернатора подчеркнул, не должно быть ситуации, когда от сотрудничества государства и инвестора выигрывает только инвестор. Должно быть взаимное действие. Ковальчук обратил особое внимание, экономический и инвестиционный блок правительства Брянского субъекта Федерации будет ориентирован именно на такой подход, на открытость. Однако, при этом на прогнозируемость и понятность результата. Также глава региона отметил, инвестпроектов

на улице Гомельской в Фокинке, а также сквер Есенинский на улице 2 Мичурина в Володарке. Напомню, в нынешнем году ремонт выполнят в парке Олимпийский. В ходе работ здесь установят новые лавочки и урны, обустроят тротуары, освещение и входную группу. Помимо этого построят ротонду, детские площадки, а также займутся озеленением территории. Устойчивые отношения Москвы и Пекина станут серьезной основой для противостояния нынешней политике Евросоюза, которая отчаянно пытается сохранить глобальное превосходство. Визит Владимира Путина в Китай еще до его начала вызывает серьезные опасения на Западе из-за дальнейшего укрепления связи между Москвой и Пекином. В Кремле отметили, у России серьезные ожидания от предстоящего диалога, который станет четким сигналом Европе об окончательном превращении в региональный объект договоренности других держав. Отмечается, для части европейских элит конфликт вокруг Украины стал способом сохранения собственной политической судьбы. Поскольку пока идет большая конфронтация, Европа может претендовать на роль участника мировой игры. Но если три крупнейшие державы, такие как Россия, Соединенные Штаты и Китай, начнут договариваться между собой, Евросоюз рискует обнаружить, что решения принимаются без него, как это уже не раз происходило в европейской истории. Накопительные пенсии россиян повысят на 17,3% с 1 августа. Это связано с результатами инвестирования средств в предыдущем периоде. Никаких заявлений для перерасчета подавать не нужно, все произойдет автоматически. Известно, повышение также коснется участников программы софинансирования пенсионных накоплений, которые получают срочную пенсионную выплату. Напомню, накопительная часть пенсии – это денежные выплаты и средств, накопленных за счет отчислений работодателей, добровольных взносов, материнского капитала и инвест-дохода от управления этими средствами негосударственным пенсионным фондом или социальным фондом России. Добавлю, накопительная часть застрахована государством на сумму в 2 миллиона 800 тысяч рублей. Кроме того, с 1 января 2024 года накопительную часть пенсии можно перевести в программу долгосрочных сбережений. Официальный курс американского доллара – 71 рубль 29 копеек. Курс единой европейской валюты – 82 рубля 79 копеек. Дневной температурный максимум в Брянске сегодня прогнозируется на уровне плюс 27 градусов. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба. Ветер восточный – от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3.2 Радио. До встречи в эфире.

0: Реклама.
1: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3.2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
2: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
4: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
5: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
6: Последняя дверь второго вагона, как страшно в метро.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3-2 радио в колонке «Алиса». Или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3-2-радио.ру или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
2: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадок». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске температура воздуха поднимется до +28. Облачно, с прояснениями, ветер восточный до 12 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Патриотизм – дело тонкое. Все о военном воспитании и не только в программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.
2: Реклама.
3: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
4: О, сколько нам открытий ярких сердечно дарит теплый май. Встречай весну с аэропарком. Рыхли, крути, готовь, качай. Качай музло, бицуху, воду. Готовь качели, шашлыки, машину, велик. На природу, на дачу. Всех своих вези. Все для дачи, спорта и отдыха на природе в магазинах ТРЦ «Аэропарк». Приходи, выбирай свое и качай вместе с «Аэро».
5: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
6: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного и элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов» ОВ. Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
7: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
9: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
10: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
11: Собирай друзей и приходи в заводской бар. Музыка, вкусные закуски и специальные предложения. Заводской бар. Место хороших встреч.
10: Подробности у администратора. Организатор ООО «Брянск пиво». Предложение действует с 11 марта по 30 апреля.
12: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
13: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
14: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
15: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио. В городе партизанской славы 8 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Промышленность и сельское хозяйство являются основными драйверами Брянской области. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в среднем доля этих отраслей в экономике выше, чем аналогичная доля в экономике других регионов. По словам руководителя Брянского субъекта Федерации, это очень большой плюс, а также наглядный пример хорошей работы предшественников в данном направлении. Егор Ковальчук подчеркнул, поддержка реально работающих сфер, отрасли, а также предприятий продолжится, что принесет еще больший экономический эффект. При этом, несомненно, есть и точки роста, например,

0: Вражеским силам, объединив усилия, занимаются специалисты Министерства обороны, силовых и гражданских ведомств. В том числе идет работа и с использованием новых разработок. Существенный вклад вносит БАРС «Брянск», добровольцы которого быстро и оперативно в самые короткие сроки реагируют на возникающие ситуации благодаря высокому профессионализму, мужеству и героизму. Отдельно Егор Ковальчук отметил, в Брянской области эффективно налажено оперативное взаимодействие между всеми структурами, задействованными в этом. Добавлю, ранее этот факт не раз отмечали и представители Министерства обороны. В ближайшее время усилия региональных властей будут сосредоточены на укреплении материально-технической базы. Владимир Путин начинает двухдневный визит в Китай. Москва и Пекин готовят к подписанию около 40 соглашений, включая документы о многополярном мироустройстве. Однако центральной темой переговоров, как ожидают эксперты, станут совместные проекты в сфере поставок трубопроводного газа и сжиженного природного газа. Помимо этого, развитие нефтепроводов, а также новые механизмы финансового взаимодействия между Россией и Китайской Народной Республикой. Известно, Москва и Пекин намерены подписать два принципиально важных документа. Первый – совместная декларация установления многополярного мира и международных отношений нового типа. Отмечается, взгляды двух стран на глобальную повестку совпадают практически полностью. Второй документ носит двусторонний характер – совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества. Предполагается, что он станет определяющим для будущего развития связей России и Китая. Многодетные семьи, чей доход незначительно превышает региональный прожиточный минимум, смогут и дальше получать единое пособие. Такие нормы федерального закона вступают в силу 22 мая. Ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, напомню, назначают семьям, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума, установленного в регионе проживания. Раньше семьи теряли право на выплату, если доход семьи был незначительно выше. Новые правила позволяют многодетным семьям сохранять ежемесячные пособия даже при превышении прожиточного минимума на 10%. Все решения об отказе в назначении выплат многодетным семьям, вынесенные с 1 января нынешнего года до дня вступления в силу новых правил, пересмотрят в беззаявительном порядке. Официальный курс американского доллара – 71 рубль 29 копеек. Курс единой европейской валюты – 82 рубля 79 копеек. Дневной температурный максимум в Брянске сегодня прогнозируется на уровне плюс 27 градусов. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба. Ветер восточный – от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3.2 Радио. До встречи в эфире.
1: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
1: Собирай друзей и приходи в заводской бар. Музыка, вкусные закуски и специальные предложения. Заводской бар. Место хороших встреч. Подробности у администратора. Организатор ООО «Брянск пиво». Предложение действует с 11 марта по 30 апреля.
2: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на «Этажи.ком».
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Ваша свадьба в самом сердце города. Ресторан «Севен» – воплощение вашей мечты. Исторический особняк, интерьеры, от которых замирает сердце, изысканная кухня и великолепный сервис. Семь – значит семья. Ресторан «Севен» – ваш счастливый номер. Брянск, площадь Карла Маркса, 7, 32, 17, 17.
7: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
8: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
9: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
10: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
11: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3.2 Радио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Концерты.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают музыкальные площадки нашего города. Настоящий феномен российского рока с большим фестивалем на сцене. Совсем скоро ждет нас в Брянске. Трибьют-шоу – это шоу, в котором песни известных групп или артистов звучат в исполнении других музыкантов. Чаще всего группы или артисты, чьи произведения исполняются, на мероприятии не присутствуют. И это, конечно же, никак не отразится на самом шоу. Совсем скоро при участии музыкантов золотого состава «Сектор Газа» и старшей дочери Юрия Хоя Ирины Клинских состоится концерт, в основу которого лягут песни Юрия Хоя в исполнении групп «Сектор Газа» и «Черный вторник». Некоторые песни будут исполнены любимым и неповторимым голосом Юрия Клинских, звучащим с его оригинальной голосовой дорожки. Такое точно пропустить нельзя. 4 июня в ресторанном комплексе «Фабрика» состоится концерт, в котором примут участие группы «Черный вторник», «Сектор Газа» и «Сектор газовой атаки». Возрастное ограничение 18+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: едешь на работу и слушаешь 3-2 радио.
1: Реклама. Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32-71-04.
2: Дача, прием! Овощной экипаж на грядке! Пилот Морковка запрашивает посадку!
3: Дача на связи! Посадку разрешаю!
4: Стартуем в дачный сезон вместе с аэропарком! Здесь все для сада, огорода, цветения, вдохновения и богатого урожая.
5: Семена и саженцы, дачный инвентарь и мебель, уютный декор и нужные мелочи.
6: Прогноз на май благоприятен для дачников. Погода радует, аэропарк помогает.
2: Встречаемся в аэро.
7: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3-2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 32radio.ru или в чате прямой трансляции. Спортивный четверг. Держим руку на пульсе.
9: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
10: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Бутафуль. Это страсть. Страсть. Это

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадок». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске температура воздуха поднимется до плюс 28. Облачно, с прояснениями, ветер восточный до 12 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72 41 41.
0: Реклама. Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставка. И разрулит.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18, и на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
5: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
6: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
7: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
8: Ну, а ты?
7: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
9: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
7: Так о чем мы?
9: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
10: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

каждый день тебя и мне непонятно. Как можно быть прекрасней сияние луны? И сердце замирает, бьется как-то невнятно. В тот миг, когда случайно улыбаешься ты, только ты. И вот я замираю с

как сделать нас ближе, тебя и меня частью этой юной весны, моей весны. Так о тебе мечтать хоть до скончания века, но есть в тебе огонь, да что пылает любя. Я знаю, что ты любишь одного человека,

Три-два радио. Это пульс. Это страсть.

0: твоего города. 3-2 радио. В Брянске 9 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей. В программе «За баранкой».
1: Рубль-то наш крепчает день ото дня, и тут сразу возникает вопрос, а подешевеют ли из-за этого машины, которые к нам везут по параллельному импорту, и те, которые везут официально? Какие тачки сейчас на расхват и почему, и ждать ли скидок? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте. Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1, телефон 8-953-276-40-85.
0: Автомобильные факты.
1: Центробанк оставил доллар на уровне 73 рублей, евро 85 рублей. Округляют до полных цифр без копеек, чтобы не было у кого-то там ложного ощущения, что я не контролирую курс валют. Это, конечно, не значит, что цены на машины сразу пойдут вниз. Не ждите чудес. У официальных дилеров, если и будут какие-то снижения, то они вообще будут совершенно незначительными, ну, что-то на уровне погрешности. А вот для тех, кто занимается параллельным импортом, ситуация может стать куда интереснее. Почему же, спросите вы? Да потому что в цене автомобиля очень большая доля валюты. Это и сама покупка, и доставка, расчеты с поставщиками и всякие другие расходы. Но даже если рубль крепкий, это вовсе не означает, что машины подешевеют вмиг. Ведь в цене еще сидит утилизационный сбор.

0: Дилеры поэтому чаще идут во всякие хитрости, чтобы привлечь покупателя. Делают скидки по трейд-ину, предлагают выгодные кредиты или сервисные программы. Они просто снижают цены на машины, которая уже стоит в салоне. Так что рынок сейчас будет двигаться медленно и понемногу, корректируя цены и на то, что есть, и на то, что приедет. А вот будущие поставки, если курс рубля останется таким же крепким или даже укрепится, могут стать заметно выгоднее по себестоимости.
1: Автомобильные факты.
0: Несмотря на ожидания, существенного снижения цен на российском автомобильном рынке не предвидится. Это связано с двойным ограничением. Первое, покупатели испытывают сегодня финансовые трудности, а востребованные модели автомобилей находятся в дефиците. Кроме того, машины, импортированные до увеличения утилизационного сбора, уже обладают выгодной ценой и сохраняют высокий спрос. Спрос на автомобили, ввезенные по параллельному импорту, остается относительно устойчивым. Покупатели отдают предпочтение известным брендам с надежной репутацией, высокой ликвидностью и предсказуемым обслуживанием. По сути, они инвестируют не только в транспортное средство, но и в проверенную инженерную школу, бренд, сохранение стоимости и понятный опыт владения, что является логичным поведением для опытного потребителя. По мнению специалистов, стабильный курс рубля будет способствовать росту спроса, особенно на импортные автомобили и модели, поставляемые по параллельному импорту. Покупатели более охотно совершают покупки, когда ощущают ценовую стабильность. Они ожидают резких скачков цен. Укрепление рубля может положительно сказаться на стоимости будущих партий автомобилей, делая их более доступными для импортеров. Тем не менее, окончательное влияние на стоимость будет определяться балансом спроса и предложения, конкуренцией и условиями импортного регулирования. Резюмируя все только что сказанное, значительного снижения стоимости мы увидим вряд ли. Временной лаг снижения цен на автомобили, как правило, несколько месяцев, поэтому даже если укрепившийся рубль сегодня может приятно греть вам душу, то снижение стоимости автомобилей, скорее всего, будет заметно через несколько месяцев, 2-3. А что будет через 2-3 месяца, ну, как говорится, одному богу известно. Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1, телефон 8-953-276-40-85.
1: Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем уже в Брянске. «Дизель-центр» — это современное оборудование, мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. «Дизель-центр», Фосфоритная, 1. Консультации по телефону 8 953 276 40 85.
2: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто «как дела». Ты мне сказала.

0: Реклама.
1: Лето уже на старте. Приглашаем в детский лагерь «Ровесник». Страну детства, место удивительных встреч и ярких впечатлений. Творческие мастерские, авторские программы и спортивные состязания. «Ровесник». 4 уникальные смены уже ждут вас. Забронируйте путевку на ровесник32.ру или по телефону 8-910-338-68-67. Вместе сделаем яркое лето.
2: 12+.
3: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Убрани 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
6: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама. Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
1: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3.2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
4: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
5: Всем привет! Мы брянская группа Stony Bakes. Слушайте нашу музыку на 3.2 радио.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Пульс. Это страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадок». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске температура воздуха поднимется до плюс 28. Облачно, с прояснениями, ветер восточный до 12 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Братья наши меньшие и их большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
3: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
4: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8-800-234-59-60.
5: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3-2 радио в колонке «Алиса». Или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты. Ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3-2-радио.ру или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
6: Мам, а мам? Мам!
7: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
8: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: звание воз...
1: Венские 10 часов. 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Развитие деловой среды обсудили в правительстве Брянской области. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, местному бизнесу необходимо максимальное участие в реализации государственных и бюджетных программ. По словам руководителя области, это позволит привлекать и сохранять финансирование в регионе, что в конечном итоге окажет положительные эффекты и на сам бизнес, и на благосостояние населения. Временно исполняющий обязанности губернатора подчеркнул, не должно быть ситуации, когда от сотрудничества государства и инвестора выигрывает только инвестор. Должно быть взаимное действие. Егор Ковальчук обратил особое внимание, экономический и инвестиционный блок правительства Брянского субъекта Федерации будет ориентирован именно на такой подход, на открытость, однако при этом на прогнозируемость и понятность результата. Также глава региона отметил, инвестпроектов, реализуемых на Брянщине, немало. Более 67 тысяч брянцев проголосовали за объекты благоустройства. Ежегодное онлайн-голосование проходит уже в шестой раз в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Жители Брянского региона активно голосуют за приведение в порядок парков и общественных территорий в одном из 27 муниципалитетов. Всего на выбор предложено 50 территорий и 8 дизайн-проектов. Каждый может проголосовать только за один объект в районе или в городе, в котором он проживает. В Брянске это бульвар с розарием напротив дома номер 15 на улице Комсомольской в Бежице, Липовая аллея на улице Брянского фронта в Советском районе, сквер Паровоз на улице Гомельской в Фокинке, а также сквер Есенинский на улице 2 Мичурина в Володарке. Напомню, в нынешнем году ремонт выполнят в парке Олимпийский. В ходе работ здесь установят новые лавочки и урны, обустроят тротуары,

субъективности. Поскольку пока идет большая конфронтация, Европа может претендовать на роль участника мировой игры. Но если три крупнейшие державы, такие как Россия, Соединенные Штаты и Китай, начнут договариваться между собой, Евросоюз рискует обнаружить, что решения принимаются без него, как это уже не раз происходило в европейской истории. Накопительные пенсии россиян повысят на 17,3% с 1 августа. Это связано с результатами инвестирования средств в предыдущем периоде. Никаких заявлений для перерасчета подавать не нужно, все произойдет автоматически. Известно, повышение также коснется участников программы софинансирования пенсионных накоплений, которые получают срочную пенсионную выплату. Напомню, накопительная часть пенсии – это денежные выплаты и средств, накопленных за счет отчислений работодателей, добровольных взносов, материнского капитала и инвест-дохода от управления этими средствами негосударственным пенсионным фондом или социальным фондом России. Добавлю, накопительная часть застрахована государством на сумму в 2 миллиона 800 тысяч рублей. Кроме того, с 1 января 2024 года накопительную часть пенсии можно перевести в программу долгосрочных сбережений. Официальный курс американского доллара – 71 рубль 29 копеек. Курс единой европейской валюты – 82 рубля 79 копеек. Дневной температурный максимум в Брянске сегодня прогнозируется на уровне плюс 27 градусов. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба. Ветер восточный – от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3.2 Радио. До встречи в эфире.

0: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
2: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
6: Прорвемся.
5: Грязное стекло и фары?
6: Ерунда.
5: Гололед?
6: Выкрутимся.
7: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Реклама. Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.

0: иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

это кончится, не дай мне сорваться, будь моим одиночеством. Возьми мои песни, возьми себе голос мой, но только останься здесь, будь моей пустотой. Держи меня за руку, пусть все это кончится, не дай мне сорваться, будь моим одиночеством. Возьми мои песни, возьми себе голос мой, но только останься здесь,

0: Твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадок». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске температура воздуха поднимется до +28. Облачно, с прояснениями, ветер восточный до 12 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: 5 и в любое время на сайте губерния.тв. 6+.
1: Реклама.
2: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». ОГРН 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Лето уже на старте. Приглашаем в детский лагерь «Ровесник». Страну детства, место удивительных встреч и ярких впечатлений. Творческие мастерские, авторские программы и спортивные состязания. «Ровесник». Четыре уникальные смены уже ждут вас. Забронируйте путевку на ровесник32.ру или по телефону 8-910-338-68-67. Вместе сделаем яркое лето.
4: 12+.
5: Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
6: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
7: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: часов. 3-2 радио. Новости.
1: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. Брянские тяжелоатлеты успешно выступили на спартакиаде Центрального федерального округа. 14 спортсменов из Десны, Олимпа и Стали представляли Брянскую область. Девушки в возрасте от 13 до 17 лет положили в копилку брянской сборной 4 бронзы. Юноши добавили еще 2 третьих места. Лучших результатов в своих возрастных и весовых категориях добились Александра Лысенкова, Злата Спицына и Николай Ратникс. Они завоевали золото. Таким образом, в командном зачете Центрального федерального округа Брянская область заняла 3 место, пропустив вперед только столичных тяжеловесов. В Брянске состоялись межрегиональные соревнования по фехтованию. Площадкой проведения турнира стал дворец единоборств имени Артема Осипенко. В рамках вторых межрегиональных соревнований по фехтованию рэперисты выявляли сильнейших в 4 возрастных категориях юношей и девушек в личных категориях и в 2 возрастных категориях среди юношей и девушек в командах. На турнире участвовали спортсмены из Воронежа, Смоленска, Твери, Липецка и Московской области. Честь Брянской области защищали воспитанники Игоря и Ирины Ревуцких. Как отмечают наставники, спортсмены выступили очень достойно. В Брянске выбирали лучших в дисциплине «Спортинг Компакт». В напряженной борьбе определились лидеры в 8 категориях. Мастерское звание завоевали брянские спортсмены. Забрав серебро и бронзу, Петр Самородский стал 2-м, Александр Байков – 3-м. Победителем категории «Мастер» стал Александр Кривцун из Москвы. Еще 2 награды у хозяев турнира в категории «Сеньора». Золото взял Андрей Лебедев, серебро у Азирамамедова. Бронзовым призером среди ветеранов стал брянец Евгений Чернов. В категории «Юниоры» 2-е место занял Александр Басихин. В Брянске состоялся региональный турнир по современному мечевому бою. В Доме спорта юности России прошел региональный турнир «Богатырский зачет». В соревнованиях приняли участие спортсмены различных возрастных категорий, от самых юных бойцов в возрасте 4-5 лет до возрастных участников. Турнир стал настоящим спортивным праздником, объединившим спортсменов, тренеров, родителей и, конечно, любителей современного мечевого боя. На площадке царила атмосфера честной спортивной борьбы, уважения к сопернику и командного духа. Участники продемонстрировали высокий уровень подготовки, силы характера, волю к победе и, конечно же, зрелищные поединки. Программа обучения в рамках проекта «Брянские герои» затрагивает различные направления.

0: занимает 9 место, имея в активе 13 баллов. Брянцы подходят к 14-му туру в статусе фаворита, находясь на втором месте с 23 очками. Поединок первого круга, напомню, завершился победой динамовцев с минимальным счетом 1-0. Встреча 14-го тура состоится сегодня на стадионе «Динамо» в Брянске. Начало матча в 6 вечера. Для детей старше 6 лет. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом, мы, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
1: 3-2 радио. Ты все правильно делаешь.
2: 3-2 радио представляет.
3: Дорожный дозор. Новое в правилах дорожного движения. Автоэкипировка. Права и обязанности. Диалог с сотрудником автоинспекции. И многое другое. Все это
4: «Дорожный дозор».
3: Программа для водителей и для всех.
5: В эфире 3.2 радио, программа «Дорожный дозор». С вами я, Катя Гольц. И сегодня у нас в гостях заместитель начальника межрайонного отдела регистрационно-экзаменационной работы и технического надзора госавтоинспекции УМВД России по Брянской области Федорцов Евгений Михайлович. Добрый день, Евгений Михайлович.
6: Добрый.
5: Сегодня мы поговорим о актуальных нововведениях 26 года и также раскроем тему про регистрацию транспортных средств, а также экзамены, права и подготовку водителей. С 1 января 26 года завершилось автопродление водительских удостоверений, срок действия которых истек с 2022 по 2025. Как сейчас обстоят дела с заменой прав в Брянской области, насколько загружены экзамены, подразделения и какой штраф грозит тем, кто продолжает ездить с просроченными правами.
6: Действительно, сроки действия водительских удостоверений, которые истекли с 2022 по 2025 год, были продлены на 3 года. С 1 января 2026 года такое автопродление завершилось. Соответственно, тем водителям, у которых водительское удостоверение закончилось 1 января 2026 года, необходимо осуществить его замену в установленном порядке. Те водительские удостоверения, которые закончились в 2022-2025 годах, у них действует автопродление. Соответственно, если у вас водительское удостоверение закончилось в 2025 году, оно действует до 2028. Необходимости обращаться в подразделение для замены данного водительского нет. При этом стоит учитывать, что данное автопродление действует только на территории Российской Федерации. При выезде в другие страны, соответственно, ваше водительское удостоверение будет недействительным. В настоящее время обмен водительских удостоверений на территории Брянской области производится в 4 подразделениях МАРы РТН. Это город Брянск, улица Телевизорная, дом 2. Также водительское удостоверение можно поменять на переулке Московском, также в городе Клинцы, городе Трубчевске. Кроме того, имеется возможность обратиться в МФЦ по месту жительства для замены водительских удостоверений, срок действия которых истек либо истекает.
5: Какой штраф грозит тем, кто продолжает ездить с просроченными правами? И чем вообще грозит это водителям?
6: За управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления, административным кодексом предусмотрена ответственность в виде штрафа от 5 до 15 тысяч рублей. Поэтому рекомендуем своевременно менять водительские удостоверения и следить за датой их окончания.
5: С 12 мая 2026 года в законную силу вступили ряд изменений. Расскажите, пожалуйста, более подробнее, какие изменения внесены в правила проведения экзамена на право управления транспортным средством.
6: Постановлением правительства Российской Федерации от 30.04.26 года номер 508 в правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений внесены изменения. Определены сроки назначения практического экзамена после сдачи кандидатом водителя теоретического экзамена. Такой практический экзамен назначается не позднее 60 календарных дней со дня сдачи теоретического экзамена. Раньше в правилах было прописано, что практический экзамен проводится в течение 6 месяцев со дня сдачи теории. То есть практически в 3 раза сократили срок назначения практического экзамена после сдачи теории. Это направлено на то, чтобы кандидат в водители не потерял свои навыки, полученные в автошколах, и, соответственно, показал более качественный результат при сдаче практики. Также в случае, если кандидат в

0: или не сдал практический экзамен в 6-месячный срок со дня сдачи теоретического экзамена, ему будет назначаться повторный теоретический экзамен, который проводится не позднее 30 календарных дней со дня окончания 6-месячного срока. Это также сокращает время для сдачи экзаменов. Вместе с тем, правила также ужесточили свое отношение к тем водителям, которые в ходе проведения теоретического экзамена могли использовать какие-то технические средства связи, фото, аудио, видеоаппаратуру, электронную вычислительную технику, справочных материалов и иных средств хранения и передачи информации. В случае выявления пользования данными средствами результат экзамена будет аннулирован, и следующий экзамен будет назначен не ранее, чем через 12 месяцев.
1: Расскажите, пожалуйста, какие нововведения ждут водителей с 1 марта 2027 года?
0: Кроме того, указанным постановлением, также с 1 марта 2027 года будут введены следующие нововведения. Заявители будут вправе не предоставлять медицинское заключение при наличии сведений о нем в Федеральном реестре документов, содержащем сведения о результатах медицинских освидетельствований. То есть будет создан реестр, в котором будут отражены все медицинские заключения, предоставленные медицинскими организациями, и у сотрудников госавтоинспекции будет возможность проверить данное заключение. Кроме того, при сдаче теоретических экзаменов будет обязательное требование аудио- и видеофиксация процесса проведения теоретического экзамена, а также фотографирование кандидата в водители при его проведении. То есть каждое рабочее место будет оснащено средствами видео- и фотофиксации, которые будут снимать конкретно каждого кандидата в водители при приеме у него теории. Также при выявлении заболевания, ограничивающего управление транспортным средством, и неисполнении водителем требований о прохождении внеочередного обязательного медицинского свидетельствования в течение 3 месяца после получения уведомления, водительское удостоверение будет аннулировано. То есть если у человека при прохождении медицинской комиссии будут выявлены какие-то противопоказания, соответственно, ему будет дано время на лечение. Если через 3 месяца они подтвердятся, либо он проигнорирует прохождение повторного медицинского свидетельствования, водительское удостоверение будет аннулировано.
1: Очень важное изменение. Напоминаем водителям, они вступят в силу с 1 марта 2027 года. Несмотря на развитие технологий, многие водители продолжают сталкиваться с трудностями при записи через портал государственных услуг. Иногда система сбоит, а нужны талоны на прием, но, к сожалению, они исчезают за минуты. На этом фоне в интернете активизировались помощники, которые предлагают за деньги решить вопрос. Расскажите, пожалуйста, какова официальная позиция МРЭО по такой ситуации и безопасно ли пользоваться вообще услугами посредников в такой ситуации?
0: Позиция госавтоинспекции по данной ситуации следующая. Мы рекомендуем всем заявителям непосредственно лично обращаться в подразделение для получения государственных услуг. Сделать это можно либо при личном посещении, либо путем записи через портал госуслуг. Для этого необходимо, во-первых, запланировать свою поездку, то есть записаться на получение государственной услуги через портал. На территории Брянской области глубина очереди на получение государственных услуг не превышает 2 рабочих дней. То есть фактически можно записаться на завтрашний день. При этом люди также могут обратиться лично, и с утра всегда есть свободные талоны для получения государственных услуг. Если человек что-то не понимает, в каждом подразделении находится консультант, к которому он может обратиться и получить соответствующее разъяснение. Ему всегда помогут, подскажут, покажут, как сделать те или иные действия. Кроме того, гарантии успешной постановки на учет ни один посредник не дает. Все производится в рамках действующего законодательства, соответственно, проводятся проверки транспортного средства и на осмотре, и по информационным учетам, на наличие ограничений, нахождение в розыске, и другие. Поэтому лучше один раз самому попробовать, чтобы потом владеть ситуацией, соответственно, не тратить свои деньги для того, чтобы не тратить свои средства впустую.
1: Какие самые распространенные ошибки при подаче заявления через госуслуги, из-за которых гражданам могут отказать в услуге в целом?
0: В настоящее время к самым распространенным ошибкам, совершаемых заявителями, относится это выбор неправильной цели для получения государственной услуги. То есть человек поменял фамилию, а подает на смену собственника. Это разные услуги, и, к сожалению, заявление падает некорректно, в связи с чем по такому заявлению будет вынесен отказ, и, соответственно, нужно будет либо заново перезаписываться, посещать, либо при наличии талона в живой очереди брать новый талон и, соответственно, получать услугу. Кроме того, в настоящее время на территории города Брянска функционируют два подразделения регистрационных, одно из которых регистрирует грузовые автомобили, находится на переулке Московском, дом 7. Второе подразделение регистрирует легковые автомобили, находится на улице Телевизорной, дом 2. Люди часто путают, то есть они записываются туда, куда им удобно, при этом услугу по регистрации легкового автомобиля на переулке Московском получить они не могут. В связи с этим также выносится отказ в предоставлении государственной услуги. То же самое касается тех, кто записал регистрацию грузовика на улицу Телевизорную. Соответственно, будет вынесен отказ, и человек пойдет перезаписываться, либо в живой очереди обращаться в то подразделение, которое оказывает данную государственную услугу. Поэтому рекомендуем при записи читать, соответственно, название подразделения, какую услугу он предоставляет. На госуслугах все прописано, то есть на переулке Московском там конкретно прописано, что оказывают услуги по регистрации грузового транспортных средств. Не стоит записывать туда легковое, потому что вы просто потеряете время, нервы и так далее.
1: А я напоминаю, что у нас в гостях был заместитель начальника межрайонного отдела регистрационно-экзаменационной работы и технического надзора госавтоинспекции УМВД России по Брянской области Федорцов Евгений Михайлович. Спасибо, Евгений Михайлович.
0: Пожалуйста.
2: Дорожный дозор. Программа для водителей и для всех. Реклама. Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит. И разрулит.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 5960.
4: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса». Или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты. Ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru. Или в чате прямой трансляции. Спортивный четверг. Держим руку на пульсе.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальный проекты России. 0+.
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
2: В Брянске много интересных домов. Расскажите про них.
3: Винный замок. В конце 19 века это был казенный винный склад спиртзавода. Здесь жили работники с семьями. Название «Винный замок» здание получило за необычный резной фасад и башенки, которые красуются по бокам. Дом сохранился до сих пор. На том месте, где в 1901 году был фруктовый сад общества трезвости, сейчас здание скорой помощи, поликлиники и центрального почтамта. Весной сад брали в аренду крестьяне пригородных сел, а в местном летнем театре показывали пьесы о вреде алкоголя.
1: История рядом. Слушай подкаст «История рядом» на волнах 3-2 радио и ВКонтакте.

0: Реклама. О, сколько нам открытий ярких сердечно дарит теплый май. Встречай весну с аэропарком. Рыхли, крути, готовь, качай. Качай музло, бицуху, воду. Готовь качели, шашлыки, машину, велик. На природу, на дачу. Всех своих вези. Все для дачи, спорта и отдыха на природе в магазинах ТРЦ «Аэропарк». Приходи, выбирай свое и качай вместе с «Аэро».
1: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
2: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
2: В эфире 3-2 Радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадок». По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Брянске температура воздуха поднимется до плюс 28. Облачно, с прояснениями, ветер восточный до 12 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
3: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.rf и по телефону 72-41-41.
4: Реклама. Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
5: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
6: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу расступает.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Вечерние 32 полдень. 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянском субъекте Российской Федерации продолжается реализация программы «Брянские герои», которая является частью федеральной программы «Время героев», инициированной Владимиром Путиным. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, по итогам обучения у каждого сложится четкая позиция готовности работы в органах государственной и муниципальной власти. Глава региона сообщил, в настоящее время существует запрос на грамотных управленцев. В стране, да и Брянской области, нужны люди, которые будут работать на самых различных позициях в органах власти, то есть служить народу, людям, региону и родине. Напомню, первый модуль был посвящен наставничеству. Сейчас уже идет второй модуль обучения из четырех. Акцент сделан на вопросы экономики, финансов, транспортно-логистической сферы, помимо этого промышленности и агропромышленного комплекса. В Министерстве иностранных дел указали на отсутствие фундамента для переговоров с Западом. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, Евросоюзу необходимо учитывать коренные интересы Москвы для выстраивания диалога с Россией по безопасности. Дипломаты добавляют, для достижения согласий, которые устраивали бы всех, Западу, в частности НАТО, необходимо прекратить конфронтационные шаги. Только в этом случае возможно возвращение Российской Федерации к плодотворному диалогу по вопросам устойчивости. Европейские страны ранее использовали риторику и формулировки, которые, по мнению Москвы, могли влиять на переговорные процессы в негативном ключе. Владимир Путин ранее заявлял, отношения Москвы с европейскими странами оставляют желать лучшего, но российская сторона готова восстановить их. По словам президента, Россия выступает за продолжение диалога, который сведен к минимуму прежде всего самими европейцами. Свыше 20% населения России абсолютно здоровы. Как отметили в Минздраве, во второй группе здоровья, где есть факторы риска хронических заболеваний, относится почти 17,5% наших граждан. А к третьей, где отмечаются пациенты с выявленными хроническими заболеваниями, почти 47,5% россиян. В ведомстве подчеркивают, с самой многочисленной группой необходимо максимально работать по привлечению к диспансеризации и наблюдению за выявленными заболеваниями. На сегодняшний день ведется активная работа по профилактическим осмотрам и выявлению факторов риска. Подчеркивается, за последние 6 лет почти на 9,5% снизился риск развития хронических неинфекционных заболеваний по причине курения табака и почти на 21,5% повысился из-за пагубного потребления алкоголя. 340 выездов на охраняемый объект, из которых поступал сигнал тревоги, отработано сотрудниками вневедомственной охраны за прошедшую неделю. По сообщениям из дежурных частей территориальных органов внутренних дел для обеспечения безопасности граждан и общественного порядка, сотрудники выезжали 7 раз. За административные правонарушения задержаны 26 человек. По подозрению в совершении преступления трое граждан. Кроме того, подразделение медицинско-разрешительной работы Управления Росгвардии по Брянской области за прошедшую неделю проведено 212 проверок владельцев оружия. В ходе контрольных мероприятий выявлено 15 правонарушений. В основном они связаны с нарушением сроков регистрации оружия или постановки его на учет. Недобросовестные владельцы привлечены к административной ответственности. За нарушение законодательства изъято 5 единиц оружия и 70 патронов. Добровольно сдано гражданами 10 единиц оружия. Официальный курс американского доллара 71 рубль 29 копеек.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: Реклама.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь-механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио представляет. Рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Концерты.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают музыкальные площадки нашего города. Настоящий феномен российского рока с большим фестивалем на сцене. Совсем скоро ждет нас в Брянске. Трибьют-шоу – это шоу, в котором песни известных групп или артистов звучат в исполнении других музыкантов. Чаще всего группы или артисты, чьи произведения исполняются, на мероприятии не присутствуют. И это, конечно же, никак не отразится на самом шоу. Совсем скоро при участии музыкантов золотого состава «Сектор Газа» и старшей дочери Юрия Хоя Ирины Клинских состоится концерт, в основу которого лягут песни Юрия Хоя в исполнении групп «Сектор Газа» и «Черный вторник». Некоторые песни будут исполнены любимым и неповторимым голосом Юрия Клинских, звучащим с его оригинальной голосовой дорожки. Такое точно пропустить нельзя. 4 июня в ресторанном комплексе «Фабрика» состоится концерт, в котором примут участие группы «Черный вторник», «Сектор Газа» и «Сектор газовой атаки». Возрастное ограничение 18+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: Реклама.
1: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3.2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
4: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
5: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции «Ипарасанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
6: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Горай наш костер, мы с тобой не видим сны, мы с тобою не вдвоем. Пролетел над водой

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадок». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 25. Облачно с прояснениями, ветер северо-восточный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72-41-41.
3: Профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
4: И в любое время на сайте губерния.тв.
3: 6+.
5: Реклама.
6: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
7: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: В один день Олег задумался продать дачу. Продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
9: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
10: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
11: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32-71-04.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 15 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей. В программе «За баранкой».
1: Рубль-то наш крепчает день ото дня, и тут сразу возникает вопрос, а подешевеют ли из-за этого машины, которые к нам везут по параллельному импорту, и те, которые везут официально? Какие тачки сейчас на расхват и почему, и ждать ли скидок? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте. Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1, телефон 8-953-276-40-85.
0: Автомобильные факты.
1: Центробанк оставил доллар на уровне 73 рублей, евро 85 рублей. Округляю до полных цифр без копеек, чтобы не было у кого-то там ложного ощущения, что я не контролирую курс валют. Это, конечно, не значит, что цены на машины сразу пойдут вниз. Не ждите чудес. У официальных дилеров, если и будут какие-то снижения, то они вообще будут совершенно незначительными, ну что-то на уровне погрешности. А вот для тех, кто занимается параллельным импортом, ситуация может стать куда интереснее. Почему же, спросите вы? Да потому что в цене автомобиля очень большая доля валюты. Это и сама покупка, и доставка, расчеты с поставщиками и всякие другие расходы. Но даже если рубль крепкий, это вовсе не означает, что машины подешевеют вмиг. Ведь в цене еще сидит утилизационный сбор, таможня, логистика, проценты по кредитам, да и просто место на складе. Крепкий рубль, конечно, делает покупку машины за границей дешевле, и у импортеров появляется больше свободы. Они могут либо немного скинуть цены, либо предложить вам, например, комплектацию получше, но за те же деньги. Но тут есть очень важный нюанс. Все это касается в основном машин до 160 лошадиных сил, поскольку машины большей мощности у нас и так отсечены от рынка из-за высокого утильсбора. И самое главное, что нужно понимать, машины, которые уже приехали в Россию, куплены, доставлены, растаможены и уже имеют свою сфинансированную стоимость по старым ценам. Поэтому они просто не могут подешеветь вслед за курсом валют. Дилеры поэтому чаще идут на всякие хитрости, чтобы привлечь покупателя. Делают скидки по трейд-ину, предлагают выгодные кредиты или сервисные программы. Они просто снижают цены на машины, которая уже стоит в салоне. Так что рынок сейчас будет двигаться медленно и понемногу, корректируя цены и на то, что есть, и на то, что приедет. А вот будущие поставки, если курс рубля останется таким же крепким или даже укрепится, могут стать заметно выгоднее по себестоимости.
0: Автомобильные факты.
1: Несмотря на ожидания, существенного снижения цен на российском автомобильном рынке не предвидится. Это связано с двойным ограничением. Первое, покупатели испытывают сегодня финансовые трудности, а востребованные модели автомобилей находятся в дефиците. Кроме того, машины, импортированные до увеличения утилизационного сбора, уже обладают выгодной ценой и сохраняют высокий спрос. Спрос на автомобили, ввезенные по параллельному импорту, остается относительно устойчивым. Покупатели отдают предпочтение известным брендам с надежной репутацией, высокой ликвидностью и предсказуемым обслуживанием. По сути, они инвестируют не только в транспортное средство, но и в проверенную инженерную школу, бренд, сохранение стоимости и понятный опыт владения, что является логичным поведением для опытного потребителя. По мнению специалистов, стабильный курс рубля будет способствовать росту спроса, особенно на импортные автомобили и модели, поставляемые по параллельному импорту. Покупатели более охотно совершают покупки, когда ощущают ценовую стабильность. Они ожидают резких скачков цен. Укрепление рубля может положительно сказаться на стоимости будущих партий автомобилей, делая их более доступными для импортеров. Тем не менее, окончательное влияние на стоимость будет определяться балансом спроса и предложения, конкуренцией и условиями импортного регулирования. Резюмируя все только что сказанное,

«Дизель-центр» – это современное оборудование, мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. «Дизель-центр», Фосфоритная, 1. Консультации по телефону 8 953 276 40 85.

0: радио твоего города. Три-два радио.
1: Реклама.
2: Дача, прием! Овощной экипаж на грядке! Пилот «Морковка» запрашивает посадку!
3: Дача на связи! Посадку разрешаю!
4: Стартуем в дачный сезон вместе с аэропарком! Здесь все для сада, огорода, цветения, вдохновения и богатого урожая!
3: Семена и саженцы, дачный инвентарь и мебель, уютный декор и нужные мелочи!
4: Прогноз на май благоприятен для дачников! Погода радует, аэропарк помогает!
2: Встречаемся в аэро!
5: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
7: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
8: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
1: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. «3-2 радио» представляет.
1: Здравствуйте, с вами программа «Метод Карлова», и я ее ведущий Карлов Андрей. Сегодня с вами хочу поделиться простым приемом, который можно использовать во время каких-то неприятностей, которые с вами случаются. Чтобы как-то выровнять ситуацию, вы можете сказать себе просто «зато». На улице дождь, зато мне сейчас не нужно идти в магазин за продуктами. Я работаю на удаленке в силу определенных причин, зато мне не нужно тратить время на поездку в транспорте и так далее. Это простой прием, который помогает мелкие какие-то неприятности, неурядицы сгладить и не расстраиваться из-за них, не тратить на них свою энергию. Я понимаю, что кто-то сейчас скажет, что так можно обо всем сказать. Не совсем верно. Так можно сказать, и это работает для небольших мелких неприятностей. Действительно, большую проблему вы вряд ли сможете успокоить таким образом. А вот для ежедневных каких-то шероховатостей, неудовлетворенностей, каких-то неприятных моментов, это работает вполне. Поэтому в следующий раз, когда вы не успеете на маршрутку или немного проспите, или задержитесь на работе, скажите себе «зато» и найдите, почему это здорово. И ситуация станет чуть-чуть светлее, и вам будет не так обидно, не так сильно вы будете расстраиваться, и это сохранит вашу внутреннюю психологическую энергию для чего-то более важного. Это был «Метод Карлова».
0: Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.
2: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто «как дела?». Ты мне сказала «будь».

0: Реклама.
1: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
4: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48. 7:32.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадок». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 25. Облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама. Ваша свадьба в самом сердце города. Ресторан «Seven» – воплощение вашей мечты. Исторический особняк, интерьеры, от которых замирает сердце, изысканная кухня и великолепный сервис. Семь – значит семья. Ресторан «Seven» – ваш счастливый номер. Брянск, площадь Карла Маркса, 7, 32, 17, 17.
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
2: Рекламная служба 3.2 радио 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Брянске 14 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Развитие деловой среды обсудили в правительстве Брянской области. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, местному бизнесу необходимо максимальное участие в реализации государственных и бюджетных программ. По словам руководителя области, это позволит привлекать и сохранять финансирование в регионе, что в конечном итоге окажет положительные эффекты и на сам бизнес, и на благосостояние населения. Временно исполняющий обязанности губернатора подчеркнул, не должно быть ситуации, когда от сотрудничества государства и инвестора выигрывает только инвестор. Должно быть взаимное действие. Ковальчук обратил особое внимание, экономический и инвестиционный блок правительства Брянского субъекта Федерации будет ориентирован именно на такой подход, на открытость, однако при этом на прогнозируемость и понятность результата. Также глава региона отметил, инвест-проектов, реализуемых на Брянщине, немало. В Брянске началась подготовка к новому отопительному сезону. Отмечается, несмотря на мороз и обилие снега, минувшая зима была без серьезных аварий. 350 котельных устойчиво подавали тепло почти в 3000 домов. Благодаря налаженному взаимодействию с управляющими компаниями оперативно устранялись возникающие ситуации, что позволило предотвратить перебои с отоплением. Ранее сообщалось, правительство России выделит средства на подготовку к отопительному сезону в пострадавших населенных пунктах приграничья. В кабинете министров отметили важность обеспечения теплом и водой жилых домов и организаций в наиболее пострадавших населенных пунктах Брянской и Белгородской областей, для чего уже приобретены модульные котельные. С этой целью выделено соответствующее финансирование. Порядка 11 миллионов рабочих мест потребуется заместить в ближайшие 5 лет российской экономике. Прежде всего, это связано с выходом сотрудников на пенсию. Решить кадровый вопрос поможет перераспределение трудовых ресурсов из низкопроизводительных секторов в приоритетные отрасли экономики. Речь прежде всего идет об обрабатывающей промышленности, информационных технологиях, туризме и креативных индустриях. Напомню, ранее Владимир Путин поручил реализовать программу по подготовке специалистов для разработки и внедрения проектов технологического лидерства Российской Федерации. Глава государства отметил, российские предприятия сейчас продолжают работать в сложных условиях, включая разрыв связи с иностранными контрагентами и внешнее давление со стороны недружественных стран. По словам президента России, компании смогли адаптироваться за счет перестройки логистики, замены комплектующих и внедрения собственных технологических решений. Новые возможности меняют облик розничной торговли и сферы услуг. Хороший пример – это автоматическое распознавание весовых товаров. Если раньше покупатель или кассир выбирал товар из списка, например, бананы, яблоки, томаты, сорт, категория, то сейчас камера или система весов сама определяет товар и предлагает корректный вариант. Машина забирает на себя работу, в которой она быстрее и стабильнее человека. В последние годы в мире, да и в России, наблюдается устойчивый рост числа заправок, работающих без персонала. Такие АЗС позволяют автовладельцам самостоятельно заправлять автомобили, оплачивая топливо через терминалы или мобильные приложения. Причем не всегда автоматические заправки нужны для обычных машин. Например, в России уже созданы скоростные заправочные станции для агродронов. При этом отмечается, несмотря на стремительное развитие онлайн-форматов, офлайн-услуги не исчезнут, а трансформируются, интегрируя цифровые решения в свою работу. Официальный курс американского доллара – 71 рубль 29 копеек. Курс единой европейской валюты – 82 рубля 79 копеек. Сегодня вечерние часы синоптики обещают Брянске похолодание до плюс 20 градусов. Ночные столбики термометров опустятся еще ниже и будут колебаться около отметки в плюс 14. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба, ветер восточный – от 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.

0: Реклама.
1: В один день Олег задумался продать дачу. Продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75. 5-27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33-31-65. Звони в «Аквамонтаж». 33-31-65.
1: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3.2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
2: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48. 7.32.

0: 3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадок». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 25. Облачно с прояснениями, ветер северо-восточный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
3: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3-2 радио в колонке «Алиса». Или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3-2-радио.ру или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

гармонии, от слияния с бесконечной вещью, от созерцания этого великого фрактального подобия и от этого замечательного всеединства существа.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: часов. 3-2 радио. Ты все правильно делаешь.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня, как всегда, обычно по средам, у нас в эфире программа «Родительский час». С вами я, Катя Гольц, и в гостях у нас Сергей Селин. Более подробно расскажет моя несравненная соведущая Елена Кухтенкова. Лен, тебе слово.
2: Здравствуй, Катя. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Да, как обычно, в среду у нас родительский час. Все те, кто неравнодушен к воспитанию, развитию детей, все те, кто хотя бы иногда рядом с детьми находится, мы всех вас приглашаем сделать погромче ваши радиоприемники. Или, возможно, вы смотрите нашу видеотрансляцию, потому что сегодня мы будем говорить об очень позитивном, мне кажется, направлении, но очень трудозатратном и энергетически требовательном от детей. И это цирковая студия. Будем говорить о том, творчество это, спорт или, возможно, для кого-то будущая профессия. И вот Сергей Селин – это представитель в Брянске этой профессии. Мало того, он руководитель и циркового шоу, сам профессиональный цирковой актер. И также детская студия цирковая, он, соответственно, вместе с супругой ее развивает у нас в городе. Здравствуйте, Сергей, спасибо большое, что поделитесь сегодня своим цирковым опытом.
3: Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
2: Ну, хочется, наверное, начать, когда человек такой профессии, всем хочется за кулисы-то немножко заглянуть и узнать, каково это быть не просто актером, да, там, вот циркового жанра в целом, но вот немножечко карьерного, так скажем, роста. Как получилось так, что вот вы стали профессиональным цирковым артистом?
3: Артистом, да. Ну, я в детстве ходил точно так же, как и сейчас дети ходят, в цирковую студию, ну, и учился, в принципе, развивал свои навыки жонглирования. И когда мне исполнилось 19 лет, я поехал в цирк на сцене. Потом перешел работать в цирк Шапито, ну и, соответственно, потом попробовал открыть свое представление, свое шоу, и, ну, получилось. Супруга в этот момент развивала цирковую студию. И вот, ну, в дальнейшем мы все это объединили, и получилось такой, ну, скажем, бренд созвездия. Цирковая студия и цирковое шоу.
2: В общем, большой семейный бизнес, где у вас участвуют все, получается, члены семьи, по сути говоря, да, так?
3: Да, да, все это так.
2: Хочу сразу отметить, да, из интересного такого, что Сергей, он еще и отец. У нас, когда отцы приходят в студию, вот мы, сказать, все время радуемся тому, что немножко тоже подсветить, что вообще-то папа
1: разбавить
2: тоже много...
1: Разбавить нашу женскую коллегию.
2: Да, потому что чаще всего, конечно же, женщинами, да, работают... Женщины работают с детьми, а тут вот как раз-таки отец. Вот, Сергей, ваша, ну, дочь у вас есть, да, школьница, и совсем да. Малышка, вот школьница, участвует в ваших проектах?
3: Да, конечно.
2: В каком она жанре выступает или тоже много?
3: Ну, как и все, да, работает она в разных жанрах. То есть, ну, у нее есть сольный номер, это воздушная гимнастика на гамаке, ну и, соответственно, групповые номера – это номера скакалки, номера эквилибр, эквилибристика, ну и так далее.
2: Вот сразу, да, чтобы для тех, кто, я думаю, что многие были в цирке в целом, да, многие представляют себе, что такое цирковое вообще, какое цирковое направление, кто-то, может быть, в школе ходил, занимался. Вот что подразумевают собой вообще детские занятия в цирковой студии? Кажется, что ребенок должен походить там пару недель и выйти в большой цирк на сцену и, пожалуйста, выступать, да, вот насколько вообще это реально, как на самом деле это выглядит?
3: Ну, это хотят родители.
2: То... Конечно. Конечно.
3: Конечно. Ну, естественно, родители хотят, приводя ребенка в цирковую студию, хотят, чтобы через неделю ребенок уже вышел как профессиональный артист.
1: Не будет уже так. Был готовый результат.
2: Не будет так, да? Развейте этот миф.
3: Не, но иногда бывает. То есть бывают подготовленные дети, допустим, приходят с акробатики, они уже растянуты, они умеют прыгать.
2: То есть с каких-то спортивных занятий.
3: Да, конечно. А если приходит человек, ну, абсолютно не готовый, соответственно, надо время, чтобы добиться какого-то результата. Ну, все равно мы даже в этом ритме стараемся сделать так, чтобы дети выходили, почаще выступали. Даже не особо подготовленные, они выходят, ну, где-то там в массовке, то есть их видно.
2: Какие направления есть в цирковой студии? То есть, да, мы понимаем, что в первую очередь, конечно же, это выступление на сцене, и каждый

0: Ребенок занимается тем, чем хочет, к чему больше предрасположен.
1: То есть есть какая-то база, основа физическая, да, так конечно. Скажем, чтобы ребенок был гибкий, ловкий, мог выполнять вообще что-то, и потом уже наслаивается. Вот из чего дальше могут выбирать? Вот у вас, например, да?
0: Ну, дети же все разные, и расположенность к какому-то жанру зависит именно от ребенка. То есть бывает, приходит ребенок, он уже растянутый, то есть его чуть потянул, он сел на шпагат, то есть, ну, прям гибкий. Соответственно, надо его вставлять куда-нибудь в номер, именно какой-нибудь, ну, гибкий, где он гнется. Есть те, которые, допустим, у них есть прирожденное чувство баланса. То есть они могут кататься на моноцикле, могут стоять на катушках. Кто-то увлекается жонглированием. Ну, то есть зависит все от ребенка.
2: А бывает так, что ребенок пришел, хотел быть жонглером, но вы понимаете, что ему подходит совсем другое.
0: Да, это постоянно, и, да.
2: Да, постоянно. Вот как вы переубеждаете ребенка?
0: У нас всегда дети приходят, все хотят заниматься на воздушной гимнастике.
1: Серьезно?
0: Да, на кольце, на гамаке, на
2: полотнах. Это же красиво.
0: Это красиво, да, но не все могут это сделать. То есть, ну.
2: Вот как вы поступаете в такой ситуации? Как объясняете ребенку, что это не его вариант?
1: Или, возможно, дайте попробовать?
0: Конечно, они все пробуют. Все пробуется.
1: Но потом...
0: Ну, они потом сами понимают, что пока они еще не достигли такого, ну, этого, что не могут они пойти, допустим, заниматься на кольце. И занимаются чем-то другим.
1: Угу. Получается, дети занимаются какое-то время, да, и через какой-то промежуток времени есть отчетный где-то концерт, да, какое-то мероприятие, где родители все-таки могут посмотреть.
0: Не только отчетный концерт, у нас концертов очень много. То есть отчетный концерт – это концерт именно, чему научились показать
1: родителям. Это в конце года?
0: Да, чему дети, да, научились за год. То есть помимо отчетного концерта у нас концертов очень много. То есть разных, в разных направлениях, разных жанров. В парках, в ДК. Ну, то есть...
1: Поскольку много сотрудничаете, да, с кем дети могут постоянно выступать. Вот это, кстати, выступление. Да, немножко хочется сейчас про временные ресурсы сказать. Вот сколько ребенок должен ходить заниматься к вам, чтобы был результат? Два раза в неделю, пять раз каждый день? Сколько занятий есть?
0: Ну, тут нет точного результата. То есть все зависит от ребенка. Один ребенок, допустим, может заниматься один раз в неделю и при этом заниматься дома. Кто-то ленится дома заниматься и приходит, занимается каждый, допустим, каждый день. Ну, у нас не каждый день, конечно, у нас.
1: Ну вот сколько вообще рекомендуете? Все. Три раза в неделю можно
0: Три
1: приходить?
0: Три раза в неделю, да.
1: Угу.
0: Конечно.
1: А сколько, по сколько часов занятия длятся?
0: По четыре.
1: 4 часа?
0: 3-4 часа, да.
1: 3-4 часа. То есть ребенок условно пришел в 4, ушел в 8. И за это время будут сменяться занятия?
0: Ну, как сменяются? То есть у нас, я же еще повторюсь, час идет на разминку, то есть это общая физическая подготовка, растяжка, гимнастика, акробатика и так далее. И потом идем оттачивать номера. То есть если, допустим, человек хочет заниматься жонглированием, он все вот эти 3 часа жонглирует. Если хочет заниматься там другими какими-то жанрами, он оттачивает этот жанр. Также, если у нас, допустим, какие-то мероприятия, где нужны массовые номера, мы занимаемся именно отработкой массовых номеров.
1: То есть все время, по сути, ребенок приходит, и вы уже говорите, что сегодня будет, да, ребят, будем делать то-то, готовим такой-то номер.
0: Ну, не совсем так. То есть кому-то говорим, да, вот, допустим, кто-то участвует в массовых номерах, а кто-то нет. То есть мы оттачиваем, допустим, сегодня массовый номер, а остальные, кто не участвует, они занимаются своими делами.
1: Ну, то есть, условно, я буду тренироваться, вот этот халахуп там крутить, да. Условно. Как родители относятся к тому, что дети пришли и 3-4 часа заняты? Они радуются этому, что дети как бы заняты, развиваются, или отпустите моего уже ребенка домой, это много?
2: Да, ну и плюс не каждый ребенок вообще готов 4 часа
1: вынести. Ну вот мы сейчас поговорим. Сначала хотел сказать, как родители к этому относятся, рады или все-таки...
0: Да, все от родителей зависит. Кто-то рад, конечно. Кто-то, да, у кого-то какие-то, допустим, дела и просит отпустить пораньше. То есть такое тоже бывает.
1: Ну вот, да.
0: Но
1: а теперь,
0: это часто бывает.
1: Да, а теперь к детям, вот интересно, да, как дети это выдерживают, потому что мы понимаем, что нагрузка большая на самом деле. Понятно, что это важно, да, но тут вот как у меня есть хоккеисты, например, да, кто тренируется каждый день по 2 часа, они выходят с утра на лед, потом только идут в школу, вот 5-6 раз в неделю вот ходят. Да, вот на самом деле это же много часов отработки. Как дети выдерживают?

0: Да нормально удерживает. Они там еще играют, бывает, развлекаются, отдыхают.
1: Еще, в общем,
0: у них тусовка своя, да. Они там пришли, посидели. Ну, если они не заняты, допустим, они участвуют в этом номере, они там поиграли где-нибудь. То есть, ну, это младшие дети. Старшие, кто хочет добиться каких-то результатов, они все время занимаются своим номером.
1: Тренируются, отрабатывают. Конечно, если да. ребенок, получается, да, не отрабатывает, ну, не ходит там, пропускает, он должен дома что-то отработать, правильно, в идеале?
0: В идеале, да, но не всегда.
1: Много таких, кто дома реально занимается?
0: Ну, есть, да. Я бы не сказал, что много, но есть.
1: То есть все-таки нужно организовать 30, этот процесс, да, чтобы были...
0: Те, кто заинтересованы, те, конечно, занимаются. Бывает, скидывают видео даже, там стоят на стоечках, стоят на руках и так далее.
1: Ну, то есть, получается, цирковой такой артист, это все-таки универсальный, да, жанр у вас? То есть ребенок, по тому, как он закончит какой-то, да, вот сколько-то лет обучения, он будет уметь во многом что-то, да, такое?
0: Ну,
1: то есть всесторонне,
0: да.
1: Так?
0: Ну, теоретически, да. Ну, что-то в любом случае будет уметь делать.
1: Вот когда дети приходят, наверняка приходят те, кого родители привели, и вот так вот растолкали, возьмите, пожалуйста, да, вот такой ребенок, ну, закрытый, неуверенный, вот, да, вот такое все. Наблюдали ли вы вот это раскрытие, как в процессе тренировок, да, вот годы работы проходят, и ребенок раскрывается?
0: Раскрытие всегда происходит, когда после выступления, то есть сначала, допустим, первый раз он боится выйти на сцену, он смущается, столько у него стоит. Закрытый, то есть ребенок волнуется, и вот когда он вышел, отработал, и когда он отработал еще это идеально, ребенок прям раскрепощается полностью. То есть он в восторге, он хочет еще, и получает, начинает получать кайф от этого выступления.
2: И продолжим мы сразу же после короткой рекламы. Оставайтесь с нами.
3: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
4: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
7: Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Напоминаем вам, что в эфире сейчас программа «Родительский час». Вы можете оставить ваши вопросы на сайте 3-2 радио, анонимно даже, не указывая вашего имени. И сегодня мы обсуждаем цирковую студию. В гостях у нас Сергей Селин и наш приглашенный эксперт Елена Кухтенкова, детский нейропсихолог. Лен, тебе слово.
1: Ну, а мы продолжаем говорить о цирковой студии. Немножко хочется затронуть такой момент сейчас, да, и спрошу, конечно же, у Сергея. Цирковую студию, например, я тоже часто детям рекомендую, когда они приходят на диагностики, и как раз-таки из-за вот этого всестороннего направления, о котором мы поговорили в первой части, что, с одной стороны, у детей есть хорошая физическая подготовка, ОФП сейчас просто так мало, какой ребенок будет с утра заниматься, там, встанет и зарядку будет делать, да, в целом, мало какой родитель будет, это очень важный момент. Второй важный момент, когда ребенок, вот как раз мы закончили, остановились на том, выступает, да, он может себя презентовать как-то, он может выйти видите, у него что-то не получилось, да, но надо как-то не упасть, так сказать, лицом, да, улыбнуться, сделать вид, что так и задумано, поднять, например, это, да, кольцо и дальше продолжать. Может там что-то расстегнуться, музыка может остановиться. И вот я как раз была тоже на двух выступлениях, да, в цирковой студии, как выступали дети, и мне всегда поражает в целом, как они из любой ситуации могут сделать лицо, улыбнуться, дальше продолжать себя держать, хотя мы представляем, какое напряжение в целом у ребенка, да, и какое напряжение, когда что-то пошло не так. Понятно, что когда все идет так, это классно, но вот это умение отработать, да, потом свои ошибки, проговорить, не сдаться, выйти опять, например, со следующим номером, держать себя в руках, очень трудно где-то в обычной жизни просто так проработать, когда нам нужно специально ребенка, да, как я некоторым родителям говорю, дайте карточку или деньги, пусть он хотя бы в магазине у вас батон-то сам купит, и многим детям это не дается, да, легко, они сопротивляются, а здесь как бы все вместе, всей командой мы идем и выступаем. И вот мы поговорили о таком, остановились на том моменте, что ребенок прокачивает все свои навыки, когда он наконец-таки выступил, да, вот он боялся, он стеснялся, но подобрали какую-то роль, даже небольшую, только вот он пришел, но он уже там, пусть даже в массовке, как я говорю, знаете, даже роль дерева, но пусть он выйдет, выступит условно, да, что-то там постоит. Вот, а когда ребенок реально не справился с волнением, да, вот все обрушилось, там, не знаю, что-то он держал, ленточки эти все запутались и все, что вы в таких случаях делаете, как вы говорите? Вот там, Миша, вот что нужно делать? Вы же отрабатываете, наверняка это на занятиях, вот этот момент.
0: На занятиях мы всегда говорим, улыбайтесь, если что-то не получается. Главная подача. И все, они это знают.
1: Быстро ребенок вот это схватывает.
0: А мы изначально репетируем уже с улыбками. То есть они выходят, они улыбаются. Даже если у них что-то не получается, они ведут себя так, что они профессионалы, и им все без разницы.
8: Я еще всегда пользуюсь лайфхаком, советом, не знаю, как это назвать. Если ты вышел на сцену, и у тебя что-то пошло не так, делай вид, что так задумано. Это всегда работает. Главное, что с уверенным лицом и, как вы, Сергей, сказали, с улыбкой. Без этого никуда.
1: Да, кстати, улыбка, да, в цирковых номерах. Вообще, в целом, цирк ассоциируется, да, с радостью, конечно, да, конечно, с весельем. Там, получается, все как бы улыбаются. Нет, ну, понятно, что есть там грустный клоун, условно, да, который вроде
0: У нас, нет грустных клоунов, у нас всегда клоуны веселые. Ну, и, в принципе, в целом у нас клоунов не так много.
1: Да?
0: Да, такой... если да, вы приходили к нам на представление, да, ну... видели, что вообще мы отходим от клоунов. То есть у нас роли клоунов заменяют либо фиксики, либо шляпники, либо еще кто-то.
1: Ну, какие-то герои, герои, да.
8: Вообще, в целом, мне кажется, профессия клоун уже не настолько востребована, как
0: Нет,
8: вы считаете?
0: Нет, профессия клоун, конечно, востребована, но это все-таки клоун — это сердце цирка, как это может быть не востребовано.
8: Ну, я имела в виду, что именно в той ипостаси, как они раньше выходили, с красным носиком,
1: с чемоданом,
8: слезы по рекой реке.
0: Они сейчас, да, пользуются большим спросом, просто мы отходим от клоунов, потому что у нас не совсем цирк, все-таки у нас цирковое шоу, там участвует и какая-то театрализация, и спектакли, то есть, ну, это не совсем цирк в классическом плане.
1: Мы вот поговорили о том, что дети много времени уделяют занятиям, да, что нужно либо дома тогда тренироваться, либо приходить на тренировки. Тренировки занимают достаточно много времени, чтобы и физически подготовиться, и потом номер какой-то отрепетировать, свое личное какие-то, да, прокачать навык, например, вот если ребенок что-то очень хочет, да, чему-то научиться, нужно много часов тренировки. Вот и хочется спросить у вас, вот вы когда пришли в цирковую студию, да, и потом все-таки ваше направление, вы выбрали жонглирование. Вот сколько вы жонглировали? Вот эти 10 тысяч часов, когда вы набрали?
0: Я очень много жонглировал.
1: То есть это прям вот было постоянно, как, ну, показывают?
0: Смотрите,
1: вот, день и ночь, все, перерывы, я все время жонглирую.
0: Не, ну не прям день и ночь, я еще занимался своими делами. Вообще у нас занятий было больше, то есть когда я занимался в цирковой студии.
1: То есть сейчас вы даже подсократили для своих, да?
0: Ну, нет, я же в другом городе занимался, там были другие руководители, педагоги. То есть у нас было 5 дней в неделю занятия, тоже по 3-4 часа, и в свободное время я еще занимался жонглированием дома. То есть там вставал к дивану, когда маленький был, жонглировал мячиками. Ну и потом, уже когда стал постарше, мне давали ключи, я мог прийти в любое время и заниматься.
1: То есть уже прямо осознанно, да?
0: Так? Да-да-да.
8: А почему именно этот вид? Как вы о нем узнали? Или, может быть, кто-то показал?
0: Ну, как узнали? Я пришел в цирковую студию, и там были разные направления, как, в принципе, и везде. Я попробовал, у меня получилось. И потом, чем больше я пробовал, тем больше у меня получалось. И, ну, мне понравилось все.
8: И больше появлялось желание?
0: Конечно, да, добиться чего-то.
1: Это такой, да, момент трепета. Есть ли у вас, так скажем, семейные такие семьи, семейные направления? Родители занимались и привели детей тоже заниматься? То есть родители, да, из этого, из этой сферы?
0: У нас студия не настолько долго мы существуем.
1: Ну, не в вашей, может быть, студии, но в целом родители вот занимались, понимают,
0: да,
1: что это здорово, и также ребенка привели.
0: В других, да, студиях занимались родители и привели к нам. Да, такое есть.
1: Есть, да, то есть они вот эти более родители, более семьи такие осознанные, подходящие вот к этим моментам тренировок, потому что они же уже понимают, что это такое, или нет тоже? Надо
8: Может
1: все-таки...
8: быть, проще детей тренировать таких родителей?
0: Да, я бы не сказал. То есть все зависит именно от ребенка, а не от родителя. То есть если ребенок заинтересован, то его тренировать легко. А если ребенок не заинтересован, то есть неважно, занимались ли родители или хотят ли родители, чтобы чего-то добился ребенок, то есть все зависит от ребенка. Главная мотивация, то есть мотивировать ребенка на занятия.
1: Сколько должен, есть ли какой-то как бы выпуск, год выпуска, сколько ребенок может заниматься в цирковой студии? Вот он пришел, в каком возрасте там самые младшие у вас обычно дети приходят?
0: Ну, у нас большой поток, то есть у нас, ну, в принципе, основных детей ходит, ну, человек 30, плюс приходит, уходит.
1: Ну, пробуют себя,
0: пробуют,
1: да, вот со скольки лет?
0: Вообще приходили из 3 лет, из 4 лет, ну, зачастую лет хотя бы, ну, с 8, с 9 надо приходить.
1: То есть 8-9 приходит. Ходит ребенок уже, да, и потом у него есть какая-то выпуск, год выпуска, когда уже все, Маша, хватит заниматься?
0: Да нет, года выпуска нет.
1: То есть он может постоянно заниматься?
0: Да, вот у нас приходила девочка, самая старшая, в 10 лет, и вот сейчас ей, ну сколько, 19, или в 11 она приходила, не помню. Ну, то есть ей уже 19-20 лет, она учится в институте и приходит к нам на занятия.
1: Все равно, то есть да. Не то, что это...
0: Ну, конечно, уже немного реже приходит, потому что у нее по времени не всегда получается, но не бросает, приходит и репетирует, добивается чего-то.
1: Вот вы как отец отдельно, понятно, у вас и у супруги большой коллектив, много детей чужих, но также вот есть и свои. Помогает ли вот эта ваша профессия в целом, да, опыт, возможно, жизненный вот в этом направлении, то, что вы много увидели, много выступали, много людей видели, да, вот все. В воспитании детей, как вам кажется?
0: Ну, скорее всего, нет. Наверное, нет.
1: Все-таки не то, что, да, прям легче стало, да, от этого?
0: Нет. Ну, в принципе, я думаю, это не связано с ролью отца.
1: Ну, а если к детям, не знаю, с ребенком гуляли на площадке, вот дети тут что-то ходили, вот мячик взяли, пожонглировали, удивили их, было такое?
0: Было такое, когда дочка моя удивляла детей.
1: Дочь? А,
0: конечно,
1: ага.
0: Да, она же занимается в студии, и вот она постоянно что-то научится, допустим, раз подошла, колесо скрутила, все там, вау, круто.
1: Угу.
0: То есть на площадке, когда она ходила, еще в школу не училась. Ну, а в дальнейшем это все-таки, ну, они же все хотят показать себя, дети, и если она умеет, допустим, а другой не умеет, ей это, ну, как-то...
1: Ну, приятно, понятно,
0: конечно.
1: Да, однозначно приятно. Вот про рост, да, куда, есть ли какой-то в цирковом направлении, так скажем, конкурсы, медали,
0: конкурсы,
1: вот возят,
0: да,
1: ли родители, хотят ли этого,
0: постоянно,
1: участвуете,
0: да,
1: ли вы?
0: У нас проходят всякие конкурсы, то есть это, ну, в основном брянские.
1: Это циркового искусства, правильно? Как правильно называется это направление?
0: Есть, да, конкурсы циркового искусства, фестивали, есть конкурсы с участием циркового искусства, то есть, ну, такие...
1: Ну, там танцевальные, например, да, будут?
0: Там танцы, цирковое искусство, пение, стихи и так далее. То есть они, ну, проходят примерно чуть ли не каждый месяц. И, ну,
1: серьезно?
0: Довольно часто, да. Разные.
1: Много у вас детей выступает? Много вы как-то отправляете, направляете? Или дети сами, родители хотят?
8: И как вы вообще определяете, кого отправить, а кого нет?
0: Они сами выбирают.
8: То есть... Сами дети с,
0: да,
8: родителями?
0: Конечно. Но конкурсы это же платные. Мы предлагаем, то есть вот, допустим, будет такой конкурс. Кто хочет поучаствовать, они сами...
1: То есть у кого есть номер, например, да, или там несколько,
0: да,
1: детей,
0: да,
1: участвуют,
0: конечно,
1: в номере, и они говорят, мы готовы, да, с своим,
0: да,
1: номером.
0: Угу.
1: Успешно выступают дети?
0: Конечно. Ну, у нас очень много медалей, лауреатов, гран-при и так далее.
1: Это приятно, мне кажется, очень, да?
8: Да, особенно детям, какая мотивация для дальнейшего вклада в себя и в свое будущее в цирковой индустрии. А за пределы города куда-то выезжаете, может быть, на выездные конкурсы?
0: Ну, на конкурсы выездные выезжаем иногда. Вот у нас в том году ездила девочка в Крым, тоже там получила хороший приз. Ну, а так, в принципе, у нас выезжают дети на выездные мероприятия. То есть, ну, это уже дети, которые, в принципе, такие более профессиональные. За пределы города, то есть это и в Орел, и в Курск и так далее. Ну, даже в Сочи это выезжаю.
1: Получается, в цирковую студию можно прийти неподготовленному ребенку в любом возрасте. То есть вот если ребенок очень хотел, да, вот, ну, родители не получалось, но ему сейчас вот 12-13 лет, нету порога входа. Как вот, например, условно на спортивную гимнастику, когда требуют, приводите ребенка в 3-4, а позже уже там...
8: 4 края.
1: А позже уже, пожалуйста, не к нам. Вот.
0: Да, все верно.
1: Тут нет такого ограничения, развить можно.
0: Ну, да, конечно, а как они придут подготовленные к цирковому искусству? То есть мы же готовим их уже на месте. То есть они все приходят, ну, в принципе, неподготовленные.
1: Какие, получается, возможности открываются перед ребенком? Вот он занимался, допустим, ну вот ездил куда-то и все. Можно ли это сейчас назвать в дальнейшем, что вот это, может быть, профессией станет?
0: В любом случае, да, конечно, если ребенок заинтересован, это может стать профессией.
1: То есть вот направление вот это цирковое вообще, оно востребовано? Так, родители же все время думают, так, а за это вообще платят деньги? Вот за бухгалтера-то я понимаю,
8: да, как на этом
1: за инженера
8: заработать?
1: Платят. Или вот он будет все время ездить по городам, курсировать, вот как на этом?
0: Да, некоторые дети предвзято относятся к тому, что дети будут ездить по городам, гастролировать.
1: То есть родители не хотят, да, такое?
0: Я бы не сказал, что все не хотят. То есть есть некоторые, кто-то не задумывается пока о дальнейшем. Но в любом случае, даже если ребенок отработал какой-то номер, ну вот у нас тоже такие встречаются, они могут зарабатывать, в принципе, даже в городе Брянск на каких-то там мероприятиях, то есть на платной основе.
1: Ну да, выступают,
8: как приглашенный,
1: да, когда приглашают.
0: Да, конечно.
1: Ну да, много когда приглашают. Одно дело, взрослый пришел, да, с каким-то фееричным номером, а когда, ну, ребенок, это, конечно, всегда тоже восхищает, да?
0: И даже у нас сейчас дети уже, ну, зарабатывают какие-то деньги.
1: Мне кажется, и детям тоже это приятно, да, такой момент в
8: конечно,
1: целом.
8: Самому внести личный вклад в общий бюджет семьи, это, мне кажется, первые деньги, это огромного стоит, это на всю жизнь запоминается, особенно каким трудом ты их заработал.
1: Да, когда трудом.
0: Ну, они и бесплатно готовы работать, но, в принципе, мне кажется, деньгами их хорошо.
8: Ну, это приятный бонус.
0: Да, конечно, плюс мотивация.
1: Да-да, и родители рады. Вот хочется, кстати, спросить про затратность. Мы, допустим, когда вот разговаривали там про теннис, да, мы говорили, что родители, ну, в большинстве случаев все равно кроссовки, но купить будет нужно. Или если ребенок хорошо выступает, понятно, ракетку дадут,
8: то
1: но потом все равно
8: купить.
1: Нужно там, да. Цирковая студия, это затратно для родителей обычно? То есть, допустим, многие дети, кто танцует, знают, что платится гимнастический вот этот 30-60 тысяч бывает, да, и все. Как у вас вот это устроено?
0: Ну, в любом случае им надо купить какие-нибудь чешки, то есть заниматься.
1: Ну, в общем, на ноги что-то надо надеть будет, да?
0: Ну, да.
1: А вот эти костюмы у вас, потому что очень-очень обширные. Вот я была, например, лягушки меня вообще покорили, вот эти костюмы там лягушек, например, очень.
0: Костюмы, смотрите, у нас, ну, реквизит это, то есть мы предоставляем все это, деньги мы не берем с родителей. Костюмы тоже предоставляем, но не все. То есть если, допустим, ребенок хочет какой-то свой костюм, то есть он шьет.
1: Ну, какой-то на свой номер, да,
0: да,
1: он,
0: да,
1: может,
0: конечно,
1: шить. Ну, вообще, шить костюм это дорого, вот в вашем направлении. Или это то же самое, как в танцевальном?
0: Ну, как в танцевальном, да, все то же самое. Бывает, заказывают где-то там на Авито покупают, на Вайлдберрис и так далее.
1: Ну, то есть, в общем, а так все получается, предоставляете. В общем, предоставьте только ребенка, да, чтобы он занимался, выделял время, да, его, и вы его будете, по сути, развивать.
0: Да.
1: Учебный год также строится, как и в школе, с сентября получается, и есть какие-то летние каникулы.
0: Летние каникулы, да, но они больше от того, что в это время у нас проходит ремонт Дома культуры, и не занимается абсолютно никто, то есть там негде заниматься.
1: А так получается, то есть 9-10 месяцев идут полноценные занятия, да?
0: Ну, вы знаете, летом они вот сейчас уже в мае, в принципе, не особо все хотят, то есть уже все
1: хотят
0: лето.
1: Хотят отдыхать.
0: Уже
8: сейчас
0: лето,
8: хотят,
0: да,
8: гулять.
0: Хотят гулять, да, и не хочется им посещать, напрягаться. То есть у нас вот, допустим, мероприятие будет, ну, в том же парке, допустим, на Кургане, в июне, ну, вот в мае, даже в конце мая, и мы когда собираем детей, то есть, ну, многие дети говорят, что мы уезжаем там к бабушке, мы не получится, допустим, нам
1: поучаствовать.
0: Да-да-да.
1: Нужно менять сразу, да, менять номер, менять как-то, да?
0: Да-да-да. Это, кстати, да, очень так проблематично.
8: Это хорошо, если заранее сообщают, а если в последний момент, это же вообще целиком всю программу.
0: Бывает, да. То есть в последний момент сообщают, ну, допустим, ребенок заболел, такое тоже бывает. Вот, прям вечером у нас, допустим, представление, а ребенок с утра написал, что, ну, не может прийти, температура 38.
1: Ну, вот эти как раз-таки форс-мажоры, мне кажется, да, когда ты в коллективе участвуешь, коллективные какие-то номера, понятное дело, что если один этот ребенок, у вас сольный номер, то, ну, уберут его из программы, а когда ты в коллективе, на тебе что-то завязано...
0: Да, и приходится постоянно что-то думать, кого-то вставлять, кого-то добавлять, что-то убирать, то есть, да, это...
1: То есть это и напряжение и как для специалистов, которые работают с детьми, да, так и для других детей, которые
8: участвуют. Конечно, для детей, мне кажется, в первую очередь еще больше напряжение. Потому что до этого они уже подготовили полноценный номер, они знают, что зачем идет, а тут резко приходится менять. Ну, к сожалению, по состоянию здоровья никто от этого не застрахован. А вот если просто в последний момент получается, ну, так себе история. Как дети на это реагируют, расскажите.
0: Да, это бывает довольно часто, и поэтому они привыкшие, они уже никак не реагируют, то есть все у них нормально с этим получается.
1: Это вот, кстати, хочу сказать, как профессиональный, да, это такие микродозы стресса, да, когда мы ребенка, ну, как бы, не специально, но погружаем стресс. Так, Маша, сейчас ты будешь вот вместо вот этого,
0: у нас,
1: да?
0: Ну, скажу больше, у нас старшие вообще, я, ну, так понимаю, что они вообще не стрессуют. То есть как-то у них все...
8: В жизни, мне кажется, это очень сильно им пригодится.
1: Да, да, когда ребенок понимает, что условия меняются, и мне надо быстро построиться, быстро перестроиться, да. Угу. И этот навык у нас вот сейчас, жизнь такая непредсказуемая, он и в школе, и, да, очень пригодится, когда у тебя какие-то задания, еще что-то. Раз учительница, а дает контрольную. Никто не говорил об этом.
8: А сейчас такое сплошь и рядом. И продолжим мы сразу после короткой рекламы. Напоминаю, что вы можете оставить нам сообщение прямиком в студию, в прямой эфир на сайте 3.2 Радио.
3: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
9: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
10: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
11: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
12: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
13: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
14: Рекламная служба 3.2 Радио. 404-333. Код города 48-32.
7: 87.9 FM. Твое радио. Твоего города. 3.2 Радио.
8: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Если вы только что включили свои радиоприемники, либо же мы доступны в колонке «Алиса» по всей Брянской области и по всей России, то напоминаю, что сейчас у нас в эфире идет программа «Родительский час», в которой мы обсуждаем сегодня цирковое искусство. С нами наш эксперт Елена Кухтенкова и наш приглашенный гость Сергей Селин. Лен, тебе слово.
1: Ну, а мы продолжаем говорить о цирке. Такое сразу, да, мы тут поговорили до этого, что улыбаются все актеры, как, артисты, когда репетируют. Вот, да, сразу всем захотелось сказать, что тоже поулыбайтесь. Представьте, что вы на сцене, немножко включите свой вот этот, да, талант.
2: Между прочим, улыбка всегда работает. Если плохое настроение, можно даже через силу улыбнуться, и становится легче. Пользуйтесь лайфхаком.
1: Да, кстати, есть такое. Мы говорили в том, в первой части, да, каким детям, в принципе, подходит цирковая студия. Ну, нет, наверное, такому ребенку, кому она не подходит, нужно попробовать. Я всегда говорю, приведите попробовать, пусть ребенок попробует, посмотрит, да, себя в этом направлении в целом. Но дети, конечно, в цирк мы детей приводим очень рано, да, вот там трехлетнего ребенка мы уже видим, что он у мамы там на коленках сидит и смотрит, значит, вот это шоу-представление. И в целом сейчас дети, мы вот до эфира стали говорить немножко с Сергеем, и как очень искушенные в целом, да, для зрелища. И потому что у Сергея же не только цирковая, получается, студия, но и цирковое шоу, которое постоянно меняется, да, какие-то номера там нужно постоянно менять, костюмы нужно менять, номера нужно менять. И постоянно...
0: И артистов надо менять.
1: И артистов, да, нужно менять. Вот это все. Как вы в целом вот выживаете вот этого таланта, творчества, все время что-то придумывать, фантазировать, менять? Где черпаете вот это вдохновение, как и для детских номеров, так и для шоу своего? Где? Потому что, ну, просто в интернете не забьешь картиночку, какой номер мне подставить новый?
0: Ну, у нас же в первую очередь много артистов. И, допустим, их можно менять. То есть,
2: мне кажется, плюс еще сами артисты, дети подкидывают много идей. Нет?
0: Естественно, да. Они даже репетируют сами.
1: Могут сами придумать номер, да?
0: Да, это конечно. Прекрасно. Они смотрят, допустим, смотрят какой-то трюк, приходят в студию и показывают это все. То есть они даже, бывает, где-то репетируют, приходят, показывают, и мы уже вместе все немножко корректируем. Музыку, танец, хореографию и так далее.
2: А было ли у вас такое, что в какой-то определенный момент идеи закончились? Что тогда делать? Где черпаете то самое вдохновение?
0: Да, они никогда не заканчиваются.
1: У вас сейчас там, наверное, на несколько лет вперед вот это бы сделать, вот это бы сделать, вот этот бы реквизит купить, вот это будет там, нет такого?
0: Нет, реквизита много, то есть еще даже есть реквизит, который не опробован.
1: Серьезно?
0: Да, конечно.
1: Вот это да. Мне кажется, многие позавидуют направлению такому.
0: Да.
1: Впрок, в общем, впрок, да.
0: Ну, тут же как получается? То есть один ребенок, допустим, начинает жонглировать. Все видят, что он жонглирует, и повторяют. Ну, как-то вот так это все идет. Кто-то на воздух, допустим, полез, и все полезли. Ну, а есть, допустим, антипод, то есть им не занимается никто. Есть еще, ну, несколько реквизитов, ну, жанров, которым еще не занимаются. Ну, я думаю, в дальнейшем это все-таки мы исправим эту ошибку.
1: А антипод — это как, что
0: это? Это когда ногами крутит.
1: Ногами крутит?
0: Да-да-да.
1: Вот это да, я сейчас не знала такого названия. Ты знала, Катя?
2: Нет, я даже вообще не представляю. Ногами крутят на воздухе, на веревке или что?
0: Нет, это лежит кверх ногами девочка, да, и ногами крутит реквизит.
1: Ну, я в цирке,
2: я видела в цирке, но я не знала, как это правильно называется.
1: Да, да, тут вот, конечно, все очень-очень...
0: У нас, кстати, приходите к нам на представление, у нас он тоже есть.
1: Да?
0: Да.
1: Но дети, в общем, еще не охватили, да, вот это направление у вас.
2: А я вот еще хотела спросить, а взрослый человек может прийти к вам, или вы только с детками занимаетесь?
0: Ну, мы как-то пробовали взрослых заинтересовать, но не пользовались этим спросом, то есть не пришли.
1: Но если вот сейчас там, да, слушают или понимают, вот придумают, Сергей, возьмите меня.
2: Да, вот если вам так скажут.
1: Ну, возьмете?
0: У вас...
1: Кстати, у меня вообще-то дома есть полотна гамака, и я могу исполнять некоторые трюки.
0: Не, вообще,
1: во взрослом возрасте
0: вообще,
1: я это,
0: да,
1: прикупила.
0: Мы как-то проводили, допустим, занятия по жонглированию, вот именно.
1: Вот жонглирование, да,
0: да,
1: тоже.
0: И
1: здорово.
0: Дети взрослые пробовали, им было интересно.
1: Ну, в общем, такое нераскрытое это, направление, чувствуете, да?
2: Да, мне кажется, можно какие-нибудь открытые уроки делать, чтобы взрослые тоже пробовали.
0: Нет, это практикуется, да, в интернете этого много. Ну, они уже не как артисты, допустим, хотят там грезить сценой, а просто вот им интересно.
1: Ну, сами, как кто-то когда-то хотел на гитаре, да, кто-то когда-то тоже хотел выступать,
0: ну,
1: в каком-то жанре.
0: Тоже, ну, бывает, я как-то учился на гитаре играть самостоятельно, купил гитару и тоже.
1: Ну,
0: мне
1: да,
0: это было интересно.
1: Посмотреть видеоурок, если что. Ну, в общем, но технически даже есть куда прийти, если, да, в общем, вы поняли. Цирковая студия, тут двери открыты. Сергей, если что, как наставник, может быть, возьмет вас, и вы блеснете дома, выступите перед своими домашними, да?
8: Так, а может быть, и не только домашними.
1: Ну,
8: может,
1: это первый этап, я предлагаю, да, подожди.
0: Да, у нас, кстати, работают же взрослые.
1: Ну, в шоу уже, шоу,
0: да,
1: в цирковом.
0: Да.
1: Непрофессиональные, так скажем, да, цирковые?
0: Не, профессиональные.
1: А, профессиональные.
0: Да, профессиональные.
1: А как, кстати, вот профессиональный и такой домашний вот дилетант, условно, они отличаются? Вот, вы
8: их
1: можете...
8: сразу заметно, ну, на сцене.
0: Ну, естественно, да. Ну, это как музыку послушать, допустим, дилетанта и профессионала. То же самое здесь.
1: А что значит профессионал? Вот он должен в цирковом училище, допустим, учиться? Или вот как вы понимаете, что это профессионал?
0: Ну,
1: есть какой-то критерий, вот ваш внутренний, в цирковой индустрии?
0: Да это просто видно. То есть, когда вы приходите в цирк, допустим, вы можете отличить профессиональную работу от непрофессиональной. То есть, профессионально, естественно, это смотрится довольно интересно. Если ты не профессионал, то, ну, это будет смотреться не очень.
8: Мне все-таки кажется, что это возможно только эксперту, потому что я приду в цирк, я не отличу.
1: Мне все равно будет,
8: да,
1: радостно.
8: Мне,
1: да?
8: Все равно радостно, интересно, круто, классно, я там поаплодирую.
0: Если радостно, интересно, то это уже профессионально, значит. Бывает же это, ну, как бы смотришь и... Ну.
8: Это заключается в каких-то ошибках или как это вот выявляется? Или они просто нетехнично делают движения, и вы уже это видите?
0: Ну, как, хореографии нет, нетехнично, то есть, да много чего.
1: Вообще, кстати, про
0: это
1: номер,
0: видно сразу, да.
1: Да, хотела вот сказать, вот мы говорим тут поставить номер, отрепетировать номер, но те, кто связан хоть как-то с индустрией вот этого шоу в целом, да, что такое поставить номер, не понимают вот этого всего, что стоит за тем, когда дети просто вышли под музыку и сделали несколько каких-то движений, да, на самом деле это огромная работа, вот всего, у вас в команде много людей, которые это делают, или вы с супругой вдвоем только поднимаете, так скажем, это?
0: Ну, я с супругой, да, иногда нам помогают другие тоже артисты, то есть хореографы и так далее.
1: Ну, а так,
0: ну,
1: технически...
0: и наши, да, тоже брянские профессиональные артисты. Тоже
1: вы
0: приходят.
1: Все равно уже сами ставите, да, большую часть номеров?
0: Вы знаете, даже у нас дети ставят номера, то есть такие подростки, которые ходят на танцы, то есть ставят хореографию, тоже такое бывает.
1: То есть все, да, то есть нужно и свет.
0: Полная импровизация, да.
1: И свет, и музыку, и костюмы, и номера.
0: Ну да, конечно, светом занимается, допустим, у нас световик и так далее. А вот именно номера ставят. Ну, не только я могу ставить номера, и супруга. То есть все зависит от номера. То есть если это танцевальный номер, то мы привлекаем хореограф. Если это, допустим, какой-то театральный, то есть можно театрала какого-то... Привлечь.
1: То есть прям такое тесное сотрудничество, да, много-много всего можно взять в зависимости от жанра.
0: Ну, стараемся, да.
1: Чтобы это, опять же, смотрелось интереснее, да, вовлеченнее.
0: Да, конечно.
1: Искушенные-то уже все искушенные зрители, да, так скажем. Хотела спросить, какой был вот за вашу всю такую цирковую вот жизнь интересный какой-то случай, может быть, у вас, да, который бы вот, ну, как-то, скажем, вот смешной, веселый, неожиданный, вот, который...
0: Слушайте, да у нас
1: постоянно.
0: Каждый день какие-то смешные, забавные ситуации, и все это происходит в моменте, то есть и в моменте это смешно, а потом уже, ну...
8: Разбор полетов.
0: Да, разбор полетов, и воспринимается это не так весело. Поэтому сейчас даже я не вспомню что-то такое, ну, прям забавное. То есть всегда как-то, всегда происходит все как-то весело, а в дальнейшем сложно вспомнить.
1: Да,
0: ну
1: вот...
0: да, допустим, там поехали не туда, что-то там собрали. Вот как-то на прошлом отчетном концерте у нас вышла человек-пружина, допустим, такой червячок, ну, в нем ничего не видно. То есть зрители еще не зашли, представление еще не началось, а она вышла, начала работать.
1: Там же в костюме не видно, да?
0: Да, ну она подумала, что уже начало, вышла и там что-то было.
1: Попрыгала. потренировалась. Ну а что в этом? Кстати, да, вот мы говорим об этом, но в целом еще классно то, что в цирковой студии вот дети занимаются, ваш ребенок еще может не заниматься, но можно прийти, посмотреть, что это, как выступают дети, как раз-таки вот используя отчетные концерты. То есть, да, вы вот смотрите, ага, вот отчетный концерт, значит, да, у группы у вас выложено, да, как раз в соцсетях всегда вы выкладываете, я вот слежу. И получается, вы можете прийти с детьми и показать детям, что вот, смотри, вот это обычные дети. То есть никогда вы приезжает цирк профессиональный, и вот эти взрослые женщины, мужчины уже с 30-летним опытом, там понятно, что ребенку далеко до этого он не может себя ассоциировать. Он, конечно, может сказать, я тоже хочу быть, как вот этот, да, дядя.
8: Ну,
1: с
8: пальцем показать, да. Мама, хочу.
0: Но это мотивирует же, да.
1: Да, но здесь просто это ближе, да, ближе вот куда посмотреть. И очень часто детей вот это-то мотивируют на далекую дистанцию, но там-то 30 лет работы, например, или 20 лет работы. Ребенок-то этого не понимает, но дети на долгосрочную такую перспективу, многие взрослые-то не могут планировать. Ой, сейчас я буду жонглировать каждый день. Понятно, что через 10 лет у меня будет опыт, но для многих это тяжело. И когда мы ребенку показываем, что смотри, вот ребенок примерно твоего же возраста, посмотри, что он может сделать, это не значит, что мы сравниваем ребенка, но мы показываем ему близкую перспективу. И вот на такие как раз-таки концерты у нас есть вот классная возможность в городе, что вы можете водить ребенка. Это к вопросу о том, что многие родители приходят с запросом, что дети ничего не хотят.
0: Ну, они и приходят, на самом деле. То есть у нас поток-то большой. То есть пришли, позанимались какое-то время, потом ушли.
1: Ну, такое тоже практикуется. Да. Вы нормально к этому относитесь, да?
0: Вполне, да.
1: Что нет такого, что ага, все, Вася ушел, все, все, в черный список
0: да нет,
1: внесли.
0: Нет.
1: Очень здорово. Когда будет ближайший концерт? Вот, да, мы как раз заканчиваем какой-то, чтобы можно было прийти посмотреть.
8: В конце мая, вы говорили, да?
0: Ну, в конце мая это не наш будет концерт, но там будет, да, участвовать. Я даже не знаю, что это за мероприятие. Ну, вот в парке «Юность» можно нас увидеть 1 июня.
1: На День защиты детей,
8: День защиты детей,
1: да?
0: День защиты детей, да, там будет живой концерт. То есть
1: и номера, да?
0: И, ну, да, наша пара номеров будет участвовать именно под живую музыку. Ну и, соответственно, на Кургане 30 мая тоже будет у нас несколько номеров. Это, по-моему, в 14 или в 15.
1: Ну, можно посмотреть в группе,
0: да,
1: ВКонтакте, да, у вас.
8: Да, спасибо большое, что пришли. Спасибо за эфир. Всем хорошего дня. Оставайтесь с нами.
2: Три-два радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадок». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 25. Облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
15: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.rf и по телефону 72-41-41.
16: Спорт, хобби и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
17: И в любое время на сайте губерния.тв.
16: 6+.

слушаем, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область, являясь приграничным регионом, ежедневно подвергается варварским атакам со стороны вооруженных формирований Украины. От бесчеловечных терактов гибнет и страдает мирное население, разрушается имущество и коммунальная инфраструктура. О мерах по укреплению безопасности приграничья рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. Глава региона подчеркнул, безопасностью жителей области и противодействие вражеским силам, объединив усилия, занимаются специалисты Министерства обороны, силовых и гражданских ведомств. В том числе идет работа и с использованием новых разработок. Существенный вклад вносит БАРС «Брянск», добровольцы которого быстро и оперативно в самые короткие сроки реагируют на возникающие ситуации благодаря высокому профессионализму, мужеству и героизму. Отдельно Егор Ковальчук отметил, в Брянской области эффективно налажено оперативное взаимодействие между всеми структурами, задействованными в этом. Добавлю ранее, этот факт не раз отмечали и представители Министерства обороны. В ближайшее время усилия региональных властей будут сосредоточены на укреплении материально-технической базы. Более 67 тысяч брянцев проголосовали за объекты благоустройства. Ежегодное онлайн-голосование проходит уже в шестой раз в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Жители Брянского региона активно голосуют за приведение в порядок парков и общественных территорий в одном из 27 муниципалитетов. Всего на выбор предложено 50 территорий и 8 дизайн-проектов. Каждый может проголосовать только за один объект в районе или в городе, в котором он проживает. В Брянске это бульвар с розарием напротив дома номер 15 на улице Комсомольской в Бежице, Липовая аллея на улице Брянского фронта в Советском районе, сквер Паровоз на улице Гомельской в Фокинке, а также сквер Есенинский на улице 2 Мичурина в Володарке. Напомню, в нынешнем году ремонт выполнят в парке Олимпийский. В ходе работ здесь установят новые лавочки и урны, обустроят тротуары, освещение и входную группу. Помимо этого построят ротонду, детские площадки, а также займутся озеленением территории. В Министерстве иностранных дел указали на отсутствие фундамента для переговоров с Западом. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, Евросоюзу необходимо учитывать коренные интересы Москвы для выстраивания диалога с Россией по безопасности. Дипломаты добавляют, для достижения согласий, которые устраивали бы всех, Западу, в частности НАТО, необходимо прекратить конфронтационные шаги. Только в этом случае возможно возвращение Российской Федерации к плодотворному диалогу по вопросам устойчивости. Европейские страны ранее использовали риторику и формулировки, которые, по мнению Москвы, могли влиять на переговорные процессы в негативном ключе. Владимир Путин ранее заявлял, отношения Москвы с европейскими странами оставляют желать лучшего, но российская сторона готова восстановить их. По словам президента, Россия выступает за продолжение диалога, который сведен к минимуму прежде всего самими европейцами. Многодетные семьи, чей доход незначительно превышает региональный прожиточный минимум, смогут и дальше получать единое пособие. Такие нормы федерального закона вступают в силу 22 мая. Ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, напомню, назначают семьям, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума, установленного в регионе проживания. Раньше семьи теряли право на выплату, если доход семьи был незначительно выше. Новые правила позволяют многодетным семьям сохранять ежемесячные пособия даже при превышении прожиточного минимума на 10%. Все решения об отказе в назначении выплат многодетным семьям, вынесенные с 1 января нынешнего года до дня вступления в силу новых правил, пересмотрят в беззаявительном порядке. Завтра погода в Брянске не претерпит существенных изменений. В дневные часы синоптики прогнозируют плюс 27. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Ветер восточный от 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
4: О, сколько нам открытий ярких сердечно дарит теплый май. Встречай весну с аэропарком. Рыхли, крути, готовь, качай. Качай музло, бицуху, воду. Готовь качели, шашлыки, машину, велик. На природу, на дачу. Всех своих вези. Все для дачи, спорта и отдыха на природе в магазинах ТРЦ «Аэропарк». Приходи, выбирай свое и качай вместе с «Аэро».
5: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Дача, прием! Овощной экипаж на грядке! Пилот Морковка запрашивает посадку!
1: Дача на связи! Посадку разрешаю!
2: Стартуем в дачный сезон вместе с аэропарком! Здесь все! Для сада, огорода, цветения, вдохновения и богатого урожая!
1: Семена и саженцы, дачный инвентарь и мебель, уютный декор и нужные мелочи!
2: Прогноз на май благоприятен для дачников! Погода радует, аэропарк помогает!
0: Встречаемся в аэро!
3: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
4: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадок». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 25. Облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама.
1: Лето уже на старте. Приглашаем в детский лагерь «Ровесник». Страну детства, место удивительных встреч и ярких впечатлений. Творческие мастерские, авторские программы и спортивные состязания. «Ровесник». 4 уникальные смены уже ждут вас. Забронируйте путевку на ровесник32.ру или по телефону 8-910-338-68-67. Вместе сделаем яркое лето.
2: 12+.
3: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на Этажи.ком.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на Этажи.ком.
7: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО НСПК. Подробности акции на сайте вампривет.ру.
8: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
9: Рекламная служба 3-2 радио. 404 333. Код города 48 32.

0: два радио. Ты все правильно делаешь.
1: Жизнь бывает разная, для кого опасная, а кому идти по краю кажется верней. Ты поймешь, как рисковал ей.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Рубль-то наш крепчает день ото дня, и тут сразу возникает вопрос, а подешевеют ли из-за этого машины, которые к нам везут по параллельному импорту, и те, которые везут официально? Какие тачки сейчас на расхват и почему, и ждать ли скидок? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте. Спонсор программы – «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1, телефон 8-953-276-40-85.
0: Автомобильные факты.
1: Центробанк оставил доллар на уровне 73 рублей, евро 85 рублей. Округляю до полных цифр без копеек, чтобы не было у кого-то там ложного ощущения, что я не контролирую курс валют. Это, конечно, не значит, что цены на машины сразу пойдут вниз. Не ждите чудес. У официальных дилеров, если и будут какие-то снижения, то они вообще будут совершенно незначительными, ну, что-то на уровне погрешности. А вот для тех, кто занимается параллельным импортом, ситуация может стать куда интереснее. Почему же, спросите вы? Да потому что в цене автомобиля очень большая доля валюты. Это и сама покупка, и доставка, расчеты с поставщиками и всякие другие расходы. Но даже если рубль крепкий, это вовсе не означает, что машины подешевеют вмиг. Ведь в цене еще сидит утилизационный сбор, таможня, логистика, проценты по кредитам, да и просто место на складе. Крепкий рубль, конечно, делает покупку машины за границей дешевле, и у импортеров появляется больше свободы. Они могут либо немного скинуть цены, либо предложить вам, например, комплектацию получше, но за те же деньги. Но тут есть очень важный нюанс. Все это касается в основном машин до 160 лошадиных сил, поскольку машины большей мощности у нас и так отсечены от рынка из-за высокого утильсбора. И самое главное, что нужно понимать, машины, которые уже приехали в Россию, куплены, доставлены, растаможены и уже имеют свою сфинансированную стоимость по старым ценам. Поэтому они просто не могут подешеветь вслед за курсом валют. Дилеры поэтому чаще идут на всякие хитрости, чтобы привлечь покупателя. Делают скидки по трейд-ину, предлагают выгодные кредиты или сервисные программы. Они просто снижают цены на машины, которые уже стоят в салоне. Так что рынок сейчас будет двигаться медленно и понемногу, корректируя цены и на то, что есть, и на то, что приедет. А вот будущие поставки, если курс рубля останется таким же крепким или даже укрепится, могут стать заметно выгоднее по себестоимости.
0: Автомобильные факты.
1: Несмотря на ожидания, существенного снижения цен на российском автомобильном рынке не предвидится. Это связано с двойным ограничением. Первое, покупатели испытывают сегодня финансовые трудности, а востребованные модели автомобилей находятся в дефиците. Кроме того, машины, импортированные до увеличения утилизационного сбора, уже обладают выгодной ценой и сохраняют высокий спрос. Спрос на автомобили, ввезенные по параллельному импорту, остается относительно устойчивым. Покупатели отдают предпочтение известным брендам с надежной репутацией, высокой ликвидностью и предсказуемым обслуживанием. По сути, они инвестируют не только в транспортное средство, но и в проверенную инженерную школу, бренд, сохранение стоимости и понятный опыт владения, что является логичным поведением для опытного потребителя. По мнению специалистов, стабильный курс рубля будет способствовать росту спроса, особенно на импортные автомобили и модели, поставляемые по параллельному импорту. Покупатели более охотно совершают покупки, когда ощущают ценовую стабильность. Они ожидают резких скачков цен. Укрепление рубля может положительно сказаться на стоимости будущих партий автомобилей, делая их более доступными для импортеров. Тем не менее, окончательное влияние на стоимость будет определяться балансом спроса и предложения, конкуренцией и условиями импортного регулирования. Резюмируя все только что сказанное, значительного снижения стоимости мы увидим вряд ли. Временной лаг снижения цен на автомобили, как правило, несколько месяцев, поэтому даже если укрепившийся рубль сегодня может приятно греть вам душу, то снижение стоимости автомобилей, скорее всего, будет заметно через несколько месяцев, 2-3. А что будет через 2-3 месяца, ну, как говорится, одному Богу известно. Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1, телефон 8-953-276-40-85.
2: Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем уже в Брянске. «Дизель-центр» — это современное оборудование, мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. «Дизель-центр», Фосфоритная, 1. Консультации по телефону 8-953-276-40-85.

0: радио. Реклама.
1: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32-71-04.
2: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33-31-65. Звони в «Аквамонтаж». 33-31-65.
3: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3.2 Радио представляет.
1: Здравствуйте, с вами программа «Метод Карлова» и я ее ведущий Карлов Андрей. Американский психотерапевт, доктор психологии, человек, который много работал с супружескими парами, Джозеф Зинкер, предложил 17 признаков здоровых отношений. И я хочу с вами поделиться этими признаками. Сейчас я их буду читать, а вы попробуйте оценить, насколько эти признаки относятся к вам и сколько из 17 соответствует вашим отношениям. Итак, партнеры слушают друг друга, имеют собственные чувства и мысли, обмениваются ими и приходят к согласию. Спрашивают другого, прежде чем принять решение, касающиеся обоих. Без страха соглашаются или не соглашаются друг с другом. Приспосабливаются друг к другу. Борются за свою индивидуальность. Начинают, продолжают, завершают обсуждение, а потом предпринимают действия. Делятся своими болью, обидами, интересами, сожалениями. Умеют принимать «да» с благодарностью, а «нет» без обиды. Эмоционально подвижны, спонтанны. Могут отказаться от того, что невыполнимо. Смеются над собой и не над другим. Влияют друг на друга и признают это влияние. Признают и поддерживают проекты и интересы другого. Помнят, что есть проблемы. Сочувствуют друг другу. С терпимостью относятся к причудам друг друга. Сколько у вас получилось пунктов, на которые вы можете сказать «да, это про меня»? Подумайте, что бы вам хотелось добавить в отношения из этих пунктов. Обсудите это со своим партнером и немного улучшите свою семейную жизнь. Я уверен, вам понравится результат. Это был метод Карлова.
0: 87.9 FM. Твое радио. Твоего города. 3.2 Радио.

0: Реклама. Собирай друзей и приходи в заводской бар. Музыка, вкусные закуски и специальные предложения. Заводской бар. Место хороших встреч. Подробности у администратора. Организатор ООО «Брянск пиво». Предложение действует с 11 марта по 30 апреля.
1: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в Аквамонтаж. Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в Аквамонтаж. 33 31 65.
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404 333. Код города 48 32.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадок». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 25. Облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама.
1: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: О, сколько нам открытий ярких! Сердечно дарит теплый май. Встречай весну с аэропарком. Рыхли, крути, готовь, качай. Качай музло, бицуху, воду. Готовь качели, шашлыки, машину, велик. На природу, на дачу. Всех своих вези. Все для дачи, спорта и отдыха на природе в магазинах ТРЦ «Аэропарк». Приходи, выбирай свое и качай вместе с «Аэро».
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Как-то раз Иван решил купить квартиру. Купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
7: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
8: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
9: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Промышленность и сельское хозяйство являются основными драйверами Брянской области. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в среднем доля этих отраслей в экономике выше, чем аналогичная доля в экономике других регионов. По словам руководителя Брянского субъекта Федерации, это очень большой плюс, а также наглядный пример хорошей работы предшественников в данном направлении. Егор Ковальчук подчеркнул, поддержка реально работающих сфер, отрасли, а также предприятий продолжится, что принесет еще больший экономический эффект. При этом, несомненно, есть и точки роста, например, создание комфорта городской среды, туризм и креативной индустрии. Егор Ковальчук акцентировал продолжение выбранного курса на социальную поддержку жителей, а также повышение качества транспортного обслуживания и расширение участия региона в национальных проектах и государственных программах. Развитие деловой среды обсудили в правительстве Брянской области. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, местному бизнесу необходимо максимальное участие в реализации государственных и бюджетных программ. По словам руководителя области, это позволит привлекать и сохранять финансирование в регионе, что в конечном итоге окажет положительный эффект и на сам бизнес, и на благосостояние населения. Временно исполняющий обязанности губернатора подчеркнул, не должно быть ситуации, когда от сотрудничества государства и инвестора выигрывает только инвестор. Должно быть взаимное действие. Егор Ковальчук обратил особое внимание, экономический и инвестиционный блок правительства Брянского субъекта Федерации будет ориентирован именно на такой подход, на открытость, однако при этом на прогнозируемость и понятность результата. Также глава региона отметил, инвестпроектов, реализуемых на Брянщине, немало. Брянская область, являясь приграничным регионом, ежедневно подвергается варварским атакам со стороны вооруженных формирований Украины. От бесчеловечных терактов гибнет и страдает мирное население, разрушается имущество и коммунальная инфраструктура. О мерах по укреплению безопасности приграничья рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. Глава региона подчеркнул, безопасности жителей области и противодействия вражеским силам, объединив усилия, занимаются специалисты Министерства обороны, силовых и гражданских ведомств. В том числе идет работа и с использованием новых разработок. Существенный вклад вносит БАРС Брянск, добровольцы которого быстро и оперативно в самые короткие сроки реагируют на возникающие ситуации благодаря высокому профессионализму, мужеству и героизму. Отдельно Егор Ковальчук отметил, в Брянской области эффективно налажено оперативное взаимодействие между всеми структурами, задействованными в этом. Добавлю ранее, этот факт не раз отмечали и представители Министерства обороны. В ближайшее время усилия региональных властей будут сосредоточены на укреплении материально-технической базы. В Брянском субъекте Российской Федерации продолжается реализация программы «Брянские герои», которая является частью федеральной программы «Время героев», инициированной Владимиром Путиным. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, по итогам обучения у каждого сложится четкая позиция готовности работы в органах государственной и муниципальной власти. Глава региона сообщил, в настоящее время существует запрос на грамотных управленцев. В стране, да и Брянской области, нужны люди, которые будут работать на самых различных позициях в органах власти, то есть служить народу, людям, региону и родине. Напомню, первый модуль был посвящен наставничеству. Сейчас уже идет второй модуль обучения из четырех. Акцент сделан на вопросы экономики, финансов, транспортно-логистической сферы, помимо этого промышленности и агропромышленного комплекса. Завтра погода в Брянске не претерпит существенных изменений. В дневные часы синоптики прогнозируют плюс 27. Атмосферное давление 745 миллиметров, ртутного столба, ветер восточный от 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
2: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок.

И в завершение этой драмы ты позвонила своей маме и долго топтала своими туфлями образ мой. Но знаю я, на земле есть место, где нам с тобою не будет тесно, где я никогда не услышу твой голос. Я уеду на Северный полюс.

0: Реклама.
1: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Лето уже на старте. Приглашаем в детский лагерь «Ровесник». Страну детства, место удивительных встреч и ярких впечатлений. Творческие мастерские, авторские программы и спортивные состязания. «Ровесник». Четыре уникальные смены уже ждут вас. Забронируйте путевку на ровесник32.ру или по телефону 8 910 338 68 67. Вместе сделаем яркое лето.
4: 12+.
5: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
6: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
8: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32-71-04.
9: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
10: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
2: Zero red minus five. Project Red Planet. All units clear. Switch over to standby.

0: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
1: В Брянске много интересных домов. Расскажите про них.
2: Дом с историей и душой. Старинное здание 111-го дома по улице Калинина – это дом Бабаевой. Дама с такой фамилией была его первой владелицей. В последние десятилетия 19 века владельцем здания указан Николай Семенович Могилевцев. После его смерти дом отошел к его брату Павлу Семеновичу, а после кончины последнего в 1909 году – к Фоглам, родственникам его зятя. В конце 19-го – начале 20 века здание с пристройками представляет собой большой торговый комплекс «Мясные ряды». Помещения арендуют, как правило, мелкие лавочники и ремесленники, преимущественно еврейское население. Из-за этого в народном обиходе брянцы называют место «Большим Бердичевым». А помните, как называются знаменитые американские пончики? Так вот, вышли они из Брянска. Именно в старом доме Бабаевой начала свою работу кондитерская братьев Донатов. Их кондитерская и кофейня служили излюбленным местом встречи сладкоежек, офицеров арсенала, гостей нашего города, гимназисток и гимназистов, сначала женской, а потом мужской частной гимназии, в которой учился Константин Паустовский. Правда, газеты того времени сообщали, что горожане регулярно жаловались на качество товара, за что владельцы кондитерской подвергались штрафам. Помещение в этом доме также арендовал один из старейших городских фотографов Зискинд. Его фотоателье с филиалом в Бежице было одним из самых престижных, а снимки неоднократно принимали участие в выставках. В 1898 году в Брянск приезжал великий князь Сергей Александрович. Зискинд сделал несколько снимков представителя царствующей династии. Тому они очень понравились. В годы Великой Отечественной войны постройке повезло. Она практически не пострадала. В послевоенное время дом был чем-то вроде современного торгового комплекса. В разное время здесь работали парикмахерские артели, коллективный труд, магазины главтабака, главгоскультурга, гомпромторга, ювелирторга и столовая Треста. В 1992 году здание купил на аукционе предприниматель Александр Данилов. По свидетельствам его близких, дом находился в неудовлетворительном состоянии. Данилов провел масштабный ремонт, а затем, как и его предшественники во времена Российской империи, стал сдавать помещения малому бизнесу. В 2003 году власти снова внесли здание по Калинина 111 в список объектов культурного наследия. Оно, как и ранее, стало официально считаться памятником архитектуры. В 2016 году из-за коммунальной аварии случился большой потоп, сильно повредивший здание. Летом 2020 года у брянских пользователей Instagram были популярны посты и сторис о необыкновенном питерском дворике, который открылся в кафе на углу. Блогеров и фотографов привлекала кирпичная кладка 19 века, на фоне которой можно было делать приятные снимки. Осенью на Калинина 111 появилось еще одно кафе. Команда молодых предпринимателей открыла бистро-бар греческой кухни «Гирос». Ребят также привлекла историчность здания, которая помогает в раскрутке заведения и сегодня. В «Гиросе» проводятся фотосессии на фоне кирпичной стены и устраиваются кинопоказы в другом, не менее атмосферном зале. Владельцы здания по Калинина 111 прекрасно понимают, что фасад необходимо приводить в порядок. Полноценная реставрация на данный момент невозможна, но мы надеемся, что былое величие дома Бабаевой вернется.
0: История рядом. Слушай подкаст «История рядом» на волнах 3.2 радио и ВКонтакте.
3: Едешь с работы и слушаешь 3.2 радио.

0: Реклама.
1: В один день Олег задумался продать дачу. И... продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
6: Где встречается такое, что земля над головой?
7: Не знаю, где?
6: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
7: Где?
6: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
7: О, это я знаю! В автокресле!
8: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадок». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 18. Облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72-41-41.
2: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.

0: как на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3.2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3.2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
2: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: Дача, прием! Овощной экипаж.

0: На грядке. Пилот Морковка запрашивает посадку.
1: Дача на связи. Посадку разрешаю.
2: Стартуем в дачный сезон вместе с аэропарком. Здесь все для сада, огорода, цветения, вдохновения и богатого урожая.
1: Семена и саженцы, дачный инвентарь и мебель, уютный декор и нужные мелочи.
2: Прогноз на май благоприятен для дачников. Погода радует, аэропарк помогает.
0: Встречаемся в аэро.
3: Ваша свадьба в самом сердце города. Ресторан «Seven» – воплощение вашей мечты. Исторический особняк, интерьеры, от которых замирает сердце, изысканная кухня и великолепный сервис. Семь – значит семья. Ресторан «Seven» – ваш счастливый номер. Брянск, площадь Карла Маркса, 7, 32-17-17.
4: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
5: Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Концерты.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают музыкальные площадки нашего города. Настоящий феномен российского рока с большим фестивалем на сцене. Совсем скоро ждет нас в Брянске. Трибьют-шоу – это шоу, в котором песни известных групп или артистов звучат в исполнении других музыкантов. Чаще всего группы или артисты, чьи произведения исполняются, на мероприятии не присутствуют. И это, конечно же, никак не отразится на самом шоу. Совсем скоро при участии музыкантов золотого состава «Сектор Газа» и старшей дочери Юрия Хоя Ирины Клински состоится концерт, в основу которого лягут песни Юрия Хоя в исполнении групп «Сектор Газа» и «Черный вторник». Некоторые песни будут исполнены любимым и неповторимым голосом Юрия Клинских, звучащим с его оригинальной голосовой дорожки. Такое точно пропустить нельзя. 4 июня в ресторанном комплексе «Фабрика» состоится концерт, в котором примут участие группы «Черный вторник», «Сектор Газа» и «Сектор газовой атаки». Возрастное ограничение 18+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного. Интересного.

0: Реклама.
1: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 5960.
3: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3.2 радио 404 333. Код города 48 32.

0: Едешь с работы и слушаешь 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадок». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 18. Облачно, с прояснениями. Ветер северо-восточный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

лет. Я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

смотрел на утренний туман над речкой и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что зовут

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область, являясь приграничным регионом, ежедневно подвергается варварским атакам со стороны вооруженных формирований Украины. От бесчеловечных терактов гибнет и страдает мирное население, разрушается имущество и коммунальная инфраструктура. О мерах по укреплению безопасности приграничья рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. Глава региона подчеркнул, безопасностью жителей области и противодействие вражеским силам, объединив усилия, занимаются специалисты Министерства обороны, силовых и гражданских ведомств. В том числе идет работа и с использованием новых разработок. Существенный вклад вносит БАРС «Брянск», добровольцы которого быстро и оперативно в самые короткие сроки реагируют на возникающие ситуации благодаря высокому профессионализму, мужеству и героизму. Отдельно Егор Ковальчук отметил, в Брянской области эффективно налажено оперативное взаимодействие между всеми структурами, задействованными в этом. Добавлю, ранее этот факт не раз отмечали и представители Министерства обороны. В ближайшее время усилия региональных властей будут сосредоточены на укреплении материально-технической базы. Более 67 тысяч брянцев проголосовали за объекты благоустройства. Ежегодное онлайн-голосование проходит уже в шестой раз в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Жители Брянского региона активно голосуют за приведение в порядок парков и общественных территорий в одном из 27 муниципалитетов. Всего на выбор предложено 50 территорий и 8 дизайн-проектов. Каждый может проголосовать только за один объект в районе или в городе, в котором он проживает. В Брянске это бульвар с розарием напротив дома номер 15 на улице Комсомольской в Бежице. Липовая аллея на улице Брянского фронта в Советском районе. Сквер «Паровоз» на улице Гомельской в Фокинке, а также сквер «Есенинский» на улице 2 Мичурина в Володарке. Напомню, в нынешнем году ремонт выполнят в парке «Олимпийский». В ходе работ здесь установят новые лавочки и урны, обустроят тротуары, освещение и входную группу. Помимо этого построят ротонду, детские площадки, а также займутся озеленением территории. В Министерстве иностранных дел указали на отсутствие фундамента для переговоров с Западом. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, Евросоюзу необходимо учитывать коренные интересы Москвы для выстраивания диалога с Россией по безопасности. Дипломаты добавляют, для достижения согласий, которые устраивали бы всех, Западу, в частности НАТО, необходимо прекратить конфронтационные шаги. Только в этом случае возможно возвращение Российской Федерации к плодотворному диалогу по вопросам устойчивости. Европейские страны ранее использовали риторику и формулировки, которые, по мнению Москвы, могли влиять на переговорные процессы в негативном ключе. Владимир Путин ранее заявлял, отношения Москвы с европейскими странами оставляют желать лучшего, но российская сторона готова восстановить их. По словам президента, Россия выступает за продолжение диалога, который сведен к минимуму прежде всего самими европейцами. Многодетные семьи, чей доход незначительно превышает региональный прожиточный минимум, смогут и дальше получать единое пособие. Такие нормы федерального закона вступают в силу 22 мая. Ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, напомню, назначают семьям, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума, установленного в регионе проживания. Раньше семьи теряли право на выплату, если доход семьи был незначительно выше. Новые правила позволяют многодетным семьям сохранять ежемесячные пособия даже при превышении прожиточного минимума на 10%. Все решения об отказе в назначении выплат многодетным семьям, вынесенные с 1 января нынешнего года до дня вступления в силу новых правил, пересмотрят в беззаявительном порядке. Завтра погода в Брянске не претерпит существенных изменений. В дневные часы синоптики прогнозируют плюс 27. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Ветер восточный от 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Это страсть. Это рок. Реклама.
1: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ.

0: Машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
1: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл». О, сколько нам открытий ярких сердечно дарит теплый май. Встречай весну с аэропарком. Рыхли, крути, готовь, качай. Качай музло, бицуху, воду. Готовь качели, шашлыки, машину, велик. На природу, на дачу. Всех своих вези. Все для дачи, спорта и отдыха на природе в магазинах ТРЦ «Аэропарк». Приходи, выбирай свое. И качай вместе с «Аэро».
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама. Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
1: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
0: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3-2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 32radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
2: Рекламная служба 32 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Едешь с работы и слушаешь. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадок». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 18. Облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Один час. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Рубль-то наш крепчает день ото дня, и тут сразу возникает вопрос, а подешевеют ли из-за этого машины, которые к нам везут по параллельному импорту, и те, которые везут официально? Какие тачки сейчас на расхват и почему, и ждать ли скидок? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте. Спонсор программы – «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1, телефон 8-953-276-40-85.
0: Автомобильные факты.
1: Центробанк оставил доллар на уровне 73 рублей, евро 85 рублей. Округляю до полных цифр без копеек, чтобы не было у кого-то там ложного ощущения, что я не контролирую курсы валют. Это, конечно, не значит, что цены на машины сразу пойдут вниз. Не ждите чудес. У официальных дилеров, если и будут какие-то снижения, то они вообще будут совершенно незначительными, ну что-то на уровне погрешности. А вот для тех, кто занимается параллельным импортом, ситуация может стать куда интереснее. Почему же, спросите вы? Да потому что в цене автомобиля очень большая доля валюты. Это и сама покупка, и доставка, и расчеты с поставщиками, и всякие другие расходы. Но даже если рубль крепкий, это вовсе не означает, что машины подешевеют вмиг. Ведь в цене еще сидит утилизационный сбор, таможня, логистика, проценты по кредитам, да и просто место на складе. Крепкий рубль, конечно, делает покупку машины за границей дешевле, и у импортеров появляется больше свободы. Они могут либо немного скинуть цены, либо предложить вам, например, комплектацию получше, но за те же деньги. Но тут есть очень важный нюанс. Все это касается в основном машин до 160 лошадиных сил, поскольку машины большей мощности у нас и так отсечены от рынка из-за высокого утильсбора. И самое главное, что нужно понимать, машины, которые уже приехали в Россию, куплены, доставлены, растаможены и уже имеют свою сфинансированную стоимость по старым ценам. Поэтому они просто не могут подешеветь вслед за курсом валют. Дилеры поэтому чаще идут на всякие хитрости, чтобы привлечь покупателя. Делают скидки по трейд-ину, предлагают выгодные кредиты или сервисные программы. Они просто снижают цены на машины, которая уже стоит в салоне. Так что рынок сейчас будет двигаться медленно и понемногу, корректируя цены и на то, что есть, и на то, что приедет. А вот будущие поставки, если курс рубля останется таким же крепким или даже укрепится, могут стать заметно выгоднее по себестоимости.
0: Автомобильные факты.
1: Несмотря на ожидания, существенного снижения цен на российском автомобильном рынке не предвидится. Это связано с двойным ограничением. Первое, покупатели испытывают сегодня финансовые трудности, а востребованные модели автомобилей находятся в дефиците. Кроме того, машины, импортированные до увеличения утилизационного сбора, уже обладают выгодной ценой и сохраняют высокий спрос. Спрос на автомобили, ввезенные по параллельному импорту, остается относительно устойчивым. Покупатели отдают предпочтение известным брендам с надежной репутацией, высокой ликвидностью и предсказуемым обслуживанием. По сути, они инвестируют не только в транспортное средство, но и в проверенную инженерную школу, бренд, сохранение стоимости и понятный опыт владения, что является логичным поведением для опытного потребителя. По мнению специалистов, стабильный курс рубля будет способствовать росту спроса, особенно на импортные автомобили и модели, поставляемые по параллельному импорту. Покупатели более охотно совершают покупки, когда ощущают ценовую стабильность. Они ожидают резких скачков цен. Укрепление рубля может положительно сказаться на стоимости будущих партий автомобилей, делая их более доступными для импортеров. Тем не менее, окончательное влияние на стоимость будет определяться балансом спроса и предложения, конкуренцией и условиями импортного регулирования. Резюмируя все только что сказанное, значительного снижения стоимости мы увидим вряд ли. Временной лаг снижения цен на автомобили, как правило, несколько месяцев, поэтому даже если укрепившийся рубль сегодня может приятно греть вам душу, то снижение стоимости автомобилей, скорее всего, будет заметно через несколько месяцев, 2-3. А что будет через 2-3 месяца, ну, как говорится, одному Богу известно. Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1, телефон 8-953-276-40-85.
2: Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем уже в Брянске. «Дизель-центр» — это современное оборудование, мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. «Дизель-центр», Фосфоритная, 1. Консультации по телефону 8-953-276-40-85.

Это «Страсть». «Страсть». Это

0: радио твоего города. Три-два радио.
1: Реклама.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
3: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404 333. Код города 48. 7.32.

0: и два радио. Ты все правильно делаешь. «3-2 Радио» представляет.
1: Здравствуйте, с вами программа «Метод Карлова», и я ее ведущий Карлов Андрей. В отношениях между мужчиной и женщиной, между мужем и женой, есть такое явление интересное, когда один из партнеров как бы разделяет второго на две части. Одну из частей он считает основной, это та часть, которая ему нравится в партнере. А вторую, незначительной погрешностью, такой случайностью какой-то, это та часть, которая ему не нравится в партнере. Из-за этой особенности многие живут годами в иллюзиях. Иногда это происходит потому, что нам горько необходима та часть, которую мы считаем важной. И только после расставания или после сильного кризиса, или после ситуации, которой никогда у вас до этого в жизни не было, пазл складывается в голове, и они вдруг понимают, с кем они живут. Весь фокус в том, что нужно понимать, что изначально ваш партнер – это целый человек, не две половинки. Независимо от того, признаете вы их в человеке или нет, он цельный. И если ваш партнер – прекрасный человек, заботливый муж, добрый отец, но страдает алкоголизмом, то он весь страдает алкоголизмом. Вся его целостная структура, не какая-то его часть. Если он замечательный, романтичный, теплый, добрый, но иногда впадает в истерики, в дикую ревность, то это не проявление любви, это сигнал о проблемах. Если ваш партнер очень любит вас, заботится, ласкает, но иногда ходит налево, то это весь ваш партнер вам изменяет. Я понимаю, что это неприглядная и неприятная правда об отношениях, но закрывая на нее глаза, проблемы никуда, к сожалению, не уйдут. Можно годами жить в розовых очках и надеяться, что все изменится к лучшему. А можно делать выбор, исходя из объективной реальности. И этот выбор оставляю за вами. Это был «Метод Карлова».
0: 87.9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 Радио.

0: Реклама.
1: В один день Олег задумался продать дачу. И... продал! Сделки с недвижимостью без долгих историй на Этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на Этажи.ком.
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
5: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадок». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 18. Облачно, с прояснениями. Ветер северо-восточный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

Он будет виден, как только закроются веки. Он по ночам фонари зажигает тайком.

0: Реклама.
1: Дача, прием! Овощной экипаж на грядке! Пилот «Морковка» запрашивает посадку.
2: Дача на связи, посадку разрешаю.
3: Стартуем в дачный сезон вместе с аэропарком. Здесь все для сада, огорода, цветения, вдохновения и богатого урожая.
2: Семена и саженцы, дачный инвентарь и мебель, уютный декор и нужные мелочи.
3: Прогноз на май благоприятен для дачников. Погода радует, аэропарк помогает.
1: Встречаемся в аэро!
4: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

Путь. Это страсть. Страсть. Это

0: 22 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Промышленность и сельское хозяйство являются основными драйверами Брянской области. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в среднем доля этих отраслей в экономике выше, чем аналогичная доля в экономике других регионов. По словам руководителя Брянского субъекта Федерации, это очень большой плюс, а также наглядный пример хорошей работы предшественников в данном направлении. Егор Ковальчук подчеркнул, поддержка реально работающих сфер, отрасли, а также предприятий продолжится, что принесет еще больше экономический эффект. При этом, несомненно, есть и точки роста, например, создание комфорта городской среды, туризма и креативной индустрии. Егор Ковальчук акцентировал продолжение выбранного курса на социальную поддержку жителей, а также повышение качества транспортного обслуживания и расширение участия региона в национальных проектах и государственных программах. Развитие деловой среды обсудили в правительстве Брянской области. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, местному бизнесу необходимо максимальное участие в реализации государственных и бюджетных программ. По словам руководителя области, это позволит привлекать и сохранять финансирование в регионе, что в конечном итоге окажет положительный эффект и на сам бизнес, и на благосостояние населения. Временно исполняющий обязанности губернатора подчеркнул, не должно быть ситуации, когда сотрудничество государства и инвестора выигрывает только инвестор. Должно быть взаимное действие. Егор Ковальчук обратил особое внимание, экономический и инвестиционный блок правительства Брянского субъекта Федерации будет ориентирован именно на такой подход, на открытость, однако при этом на прогнозируемость и понятность результата. Также глава региона отметил, инвестпроектов, реализуемых на Брянщине, немало. Брянская область, являясь приграничным регионом, ежедневно подвергается варварским атакам со стороны вооруженных формирований Украины. От бесчеловечных терактов гибнет и страдает мирное население, разрушается имущество и коммунальная инфраструктура. О мерах по укреплению безопасности приграничья рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. Глава региона подчеркнул, безопасностью жителей области и противодействие вражеским силам, объединив усилия, занимаются специалисты Министерства обороны, силовых и гражданских ведомств. В том числе идет работа и с использованием новых разработок. Существенный вклад вносит БАРС Брянск, добровольцы которого быстро и оперативно в самые короткие сроки реагируют на возникающие ситуации благодаря высокому профессионализму, мужеству и героизму. Отдельно Егор Ковальчук отметил, в Брянской области эффективно налажено оперативное взаимодействие между всеми структурами, задействованными в этом. Добавлю ранее, этот факт не раз отмечали и представители Министерства обороны. В ближайшее время усилия региональных властей будут сосредоточены на укреплении материально-технической базы. В Брянском субъекте Российской Федерации продолжается реализация программы «Брянские герои», которая является частью федеральной программы «Время героев», инициированной Владимиром Путиным. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, по итогам обучения у каждого сложится четкая позиция готовности работы в органах государственной и муниципальной власти. Глава региона сообщил, в настоящее время существует запрос на грамотных управленцев. В стране, да и Брянской области, нужны люди, которые будут работать на самых различных позициях в органах власти, то есть служить народу, людям, региону и родине. Напомню, первый модуль был посвящен наставничеству. Сейчас уже идет второй модуль обучения из четырех. Акцент сделан на вопросы экономики, финансов, транспортно-логистической сферы, помимо этого промышленности и агропромышленного комплекса. Завтра погода в Брянске не претерпит существенных изменений. В дневные часы синоптики прогнозируют плюс 27. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, ветер восточный от 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.

0: Реклама.
1: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

можно встать весь рост. Держи рубежи, ты уже в полшаге. Держи рубежи.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадок». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 18. Облачно, с прояснениями. Ветер северо-восточный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Пульс. Это страсть. Это рок. В Брянске 23 часа. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей. В программе «За баранкой».
1: Рубль-то наш крепчает день ото дня, и тут сразу возникает вопрос, а подешевеют ли из-за этого машины, которые к нам везут по параллельному импорту, и те, которые везут официально? Какие тачки сейчас на расхват и почему, и ждать ли скидок? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте. Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1, телефон 8-953-276-40-85.
0: Автомобильные факты.
1: Центробанк оставил доллар на уровне 73 рублей, евро 85 рублей. Округляют до полных цифр без копеек, чтобы не было у кого-то там ложного ощущения, что я не контролирую курс валют. Это, конечно, не значит, что цены на машины сразу пойдут вниз. Не ждите чудес. У официальных дилеров, если и будут какие-то снижения, то они вообще будут совершенно незначительными, ну, что-то на уровне погрешности. А вот для тех, кто занимается параллельным импортом, ситуация может стать куда интереснее. Почему же, спросите вы? Да потому что в цене автомобиля очень большая доля валюты. Это и сама покупка, и доставка, расчеты с поставщиками и всякие другие расходы. Но даже если рубль крепкий, это вовсе не означает, что машины подешевеют вмиг. Ведь в цене еще сидит утилизационный сбор, таможня, логистика, проценты по кредитам, да и просто место на складе. Крепкий рубль, конечно, делает покупку машины за границей дешевле, и у импортеров появляется больше свободы. Они могут либо немного скинуть цены, либо предложить вам, например, комплектацию получше, но за те же деньги. Но тут есть очень важный нюанс. Все это касается в основном машин до 160 лошадиных сил, поскольку машины большей мощности у нас и так отсечены от рынка из-за высокого утилизбора. И самое главное, что нужно понимать, машины, которые уже приехали в Россию, куплены, доставлены, растаможены и уже имеют свою сфинансированную стоимость по старым ценам. Поэтому они просто не могут подешеветь вслед за курсом валют. Дилеры поэтому чаще идут на всякие хитрости, чтобы привлечь покупателя. Делают скидки по трейд-ину, предлагают выгодные кредиты или сервисные программы. Они просто снижают цены на машины, которые уже стоят в салоне. Так что рынок сейчас будет двигаться медленно и понемногу, корректируя цены и на то, что есть, и на то, что приедет. А вот будущие поставки, если курс рубля останется таким же крепким или даже укрепится, могут стать заметно выгоднее по себестоимости.
0: Автомобильные факты.
1: Несмотря на ожидания, существенного снижения цен на российском автомобильном рынке не предвидится. Это связано с двойным ограничением. Первое, покупатели испытывают сегодня финансовые трудности, а востребованные модели автомобилей находятся в дефиците. Кроме того, машины, импортированные до увеличения утилизационного сбора, уже обладают выгодной ценой и сохраняют высокий спрос. Спрос на автомобили, ввезенные по параллельному импорту, остается относительно устойчивым. Покупатели отдают предпочтение известным брендам с надежной репутацией, высокой ликвидностью и предсказуемым обслуживанием. По сути, они инвестируют не только в транспортное средство, но и в проверенную инженерную школу, бренд, сохранение стоимости и понятный опыт владения, что является логичным поведением для опытного потребителя. По мнению специалистов, стабильный курс рубля будет способствовать росту спроса, особенно на импортные автомобили и модели, поставляемые по параллельному импорту. Покупатели более охотно совершают покупки, когда ощущают ценовую стабильность. Они ожидают резких скачков цен. Укрепление рубля может положительно сказаться на стоимости будущих партий автомобилей, делая их более доступными для импортеров. Тем не менее, окончательное влияние на стоимость будет определяться балансом спроса и предложения, конкуренцией и условиями импортного регулирования. Резюмируя все только что сказанное, значительного снижения стоимости мы увидим вряд ли. Временной лаг снижения цен на автомобили, как правило, несколько месяцев, поэтому даже если укрепившийся рубль сегодня может приятно греть вам душу, то снижение стоимости автомобилей, скорее всего, будет заметно через несколько месяцев, 2-3. А что будет через 2-3 месяца, ну, как говорится, одному Богу известно. Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1, телефон 8-953-276-40-85.
2: Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем уже в Брянске. «Дизель-центр» — это современное оборудование, мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. «Дизель-центр», Фосфоритная, 1. Консультации по телефону 8-953-276-40-85.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадок». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 18. Облачно, с прояснениями. Ветер северо-восточный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 23. Пасмурно, ветер восточный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

бегу, бегу к тебе навстречу, я бегу к тебе навстречу, я бегу к тебе навстречу, к тебе бегу. Что бы ни случилось, обниму тебя за плечи.

0: два радио.
1: Побледневшие листья окна зарастают прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем 5 минут до утра. Доживем наше море вины поглощает.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41. ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 23. Пасмурно, ветер восточный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром до плюс 23. Пасмурно, ветер восточный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

пульс. Это страсть. Страсть. Это